0: Лукашенко прилетел после встречи с Владимиром Путиным. Причем она прошла в резиденции Путина на Валдае, где тот не проводит официальных приемов, пишет издание агентства. На встрече, по словам Путина, присутствовал премьер-министр Мишустин. Фото и видео с нее пресс-службы не публиковали.
1: Это была очень удачная и содержательная поездка.
0: Поездка прошла на фоне обострившихся отношений между Минском и Киевом, а также заявления Лукашенко о нежелании Беларуси втягиваться в войну России и Украины. Обо всем по порядку. 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси установлены 4 ретранслятора, которые помогают российским военным наносить удары по Украине. Зеленский дал Лукашенко неделю на их отключение. В противном случае пообещал сделать это силами ВСУ. 24 июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать. Встречу с Лукашенко и ультиматум Зеленского Владимир Путин прокомментировал так.
1: Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении.
0: До этого и так непростые отношения Минска и Киева усугубила атака беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области 17 июня. Автобус из белорусского города Речица перевозил детей на спортивные соревнования в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождающая подростков. В тот же день российские власти возбудили уголовное дело о теракте.
2: Установлена причастность к совершению преступления. Командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории.
0: В Киеве удар ВСУ по автобусу опровергли.
3: Владимир Владимирович, хоть есть на эти женские плечи что-нибудь свалить?
4: Да не что-нибудь, он многовато сваливает.
0: 25 июня до встречи с Путиным Лукашенко принимал в Минске главу Российского Совета Федерации Валентину Матвиенко. Говорили о сотрудничестве между странами, сложностях в регионе.
3: Нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
5: Хотя желающих очень много.
3: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе.
0: Тему войны и потенциальное участие в ней Беларуси Лукашенко в тот же день продолжил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
3: Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески.
0: Украинские власти не раз заявляли о желании Кремля втянуть Беларусь в войну. В Минске это отрицают.
6: И о положении Александра Лукашенко между Украиной, Россией, Китаем и Западом мы спросим политолога Екатерину Глот. Екатерина, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Минск отрицает, что Кремль втягивает Беларусь в войну. Как же тогда понимать слова Лукашенко перед поездкой к Путину?
7: Но Минск отрицает, что, в общем-то, на самом деле отрицать нет чего, потому что мы знаем, что Минск действительно вовлечен в эту войну не напрямую, но он во многом помогает России. Это в первую очередь и оборонная промышленность, тот оборонный заказ, который Минск получает от России, это и логистическая помощь, то есть это и починка российских самолетов, например, это и шитье формы, это, естественно, и коммуникации железнодорожные, воздушные коммуникации. То есть Минск участвует не напрямую. И то, что вот мы услышали на этой встрече, втягивание, это, в общем-то, был такой достаточно, наверное, умный с его стороны ход показать и, в первую очередь, и украинцам, и западному общественному мнению, что вот то, что он делает, это он делает как бы под воздействием Москвы. Поэтому, да, напрямую Лукашенко не участвовал, но вот установка этих радаров, то есть использование белорусской территории как такого плацдарма, оно существует, и, в общем-то, это не секрет.
6: На ваш взгляд, события поездки Лукашенко, заявления, которые звучат в последние дни, они выстраиваются в какую-то взаимосвязь, в какую-то связанную цепочку событий, либо это совпадение?
7: Вы имеете в виду поездка в Россию или поездка в Китай?
6: Я имею в виду, начиная с визитов российских делегаций в Беларусь, продолжая поездкой в Россию и поездка в Китай из России.
7: Ну, я думаю, что первые две вещи, возможно, связаны с заявлением и с ультиматумом. Последнее, я думаю, визит в Китай, скорее всего, нет. То есть даже первое событие приезда российских делегаций – это, в принципе, стандарт. Это то, что Беларусь делала всегда, и она это делает особенно после 2020 года, когда Лукашенко, потеряв легитимность на выборах, стал намного более привязан к России, и он зависит от России и экономически, и политически, поэтому такие контакты участились. То есть в первую очередь это торговое сотрудничество, а также показать лояльность Россию и президенту Путину. То есть здесь ничего нового нет, они идут постоянно. Поездки Лукашенко к Путину, опять-таки, с 2020 года стали чем-то регулярным. По-моему, в одном из, вот не то 21-м, не то в 22-м году он был буквально 8 или 9 раз в России. То есть это буквально раз в месяц он встречался с Путиным. Последние месяцы вот этот вот визит, он как бы действительно, с одной стороны, это вписывается в общую канву, то есть его, с одной стороны, ожидали, потому что он действительно давно не появлялся в России. А с другой стороны, наверняка его этот визит, его, в общем-то, появление, оно было также ускорено тем, что Лукашенко получил такой ультиматум от Зеленского, и он, соответственно, поехал в Россию получить на это, как я считаю, получить разрешение и уведомить Россию в том, что вот он действительно боится, в первую очередь, я думаю, за свою безопасность, и поэтому он хотел бы снять трансмиттеры, что подтверждает еще раз, что Беларусь, в принципе, используется в войне и вовлечена в нее, хоть, может быть, и не напрямую.
6: И после России он едет в Китай. Тут, конечно, очень много конспирологии появилось из-за того, что нет никаких совместных заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко, нет объяснений. Но мы перед эфиром связались с китаистом Алексеем Чагодаевым, и он делает важный акцент на том, что все-таки поездка в Китай, она заранее спланирована, просто потому что по-другому не бывает с Китаем, и все-таки если посмотреть на документы, которые появляются в ходе поездки, Александр Лукашенко ехал в Китай исключительно за деньгами, за торговыми контактами, но политический смысл все равно появился у этой поездки, и вот что об этом политическом смысле говорит Алексей.
5: Политическая плоскость важна, и Китай заявил о том, что он поддерживает суверенитет Беларуси. Это одновременно и сигнал Российской Федерации. Мы можем это так расценивать, пожалуйста, Российская Федерация, не тронь Беларусь, не поглощай ее. И это одновременно сигнал Украине, в том числе, я думаю, нападение на Беларусь мы будем рассматривать как нападение на нашего партнера. Это большая и важная история, поэтому это попало в пресс-релизы и в китайские заявления. Вторая важная история, экономическая, мы читаем в китайских заявлениях проект «Один пояс, один путь», и Беларусь — это важный логистический хаб для китайских товаров. То есть очень большая часть товаров, которая приходит в Европу через Польшу, идет через Беларусь. Поэтому в том числе кризис с президентом Зеленским и вообще любая нестабильность на границе Беларуси и Европы, ну, в данном случае с Польшей, влияет экономически на Китай, на китайские поставки. Это тоже большой месседж, который Китай пытается донести до Лукашенко одновременно. И вот здесь мы с вами... Возникает вопрос, как Александр Лукашенко разыграет эти карты. То есть действительно он может пойти потом к Владимиру Путину и сказать, вот посмотри, невозможно, надо со мной договариваться, потому что за мной стоит Китай, и с этими же картами он может пойти в Польшу и в Европейский Союз, и с этими же картами он может пойти к Владимиру Зеленскому и сказать, нет, на меня не надо нападать, на тебя Китай потом очень грозно посмотрит. Поэтому здесь все в руках Александра Лукашенко. Это вот уникальный политик, которого ненавидят все, но который умудряется оставаться у власти и договариваться со всеми.
6: Екатерина, я хочу спросить вас об этих сигналах, но начну о сигнале с России. О сигнале для России. Заявление Си Цзиньпина о поддержке Беларуси, оно снимает с Лукашенко обязанность 100% лояльным, быть лояльным Владимиру Путину?
7: Нет, оно, конечно, не снимает с Лукашенко такой обязанности. В принципе, заявление Китая о поддержки суверенитета и независимости мы наблюдаем не только в отношении Беларуси. Поэтому я бы, наверное, не делала на этом большой акцент. Это заявление звучит сейчас достаточно символично. Но, в принципе, это политика Китая, и Китай всегда поддерживал как бы стабильность и поддерживал независимость других стран. Конечно, в отношении к нему это не относится, к самому Китаю, но он всегда стоял за то, чтобы границы не перекраивались. Что здесь, мне кажется, более важное в этом плане, это то, что, конечно же, Лукашенко не может не зависеть от Путина. И я думаю, что это прекрасно понимает и Китай. И Китай ведет здесь гораздо более умную политику, что он поддерживает Лукашенко на риторике, но если, например, Россия и Путин непосредственно захотят какого-то большего давления на Лукашенко, то я не думаю, что Китай будет выступать в роли гаранта независимости Беларуси или в роли того игрока, на которого Лукашенко сможет опереться. Я думаю, что Китай, опять-таки, не будет ставить палки в колеса России, потому что мы видим похожую политику, например, в Центральной Азии. И этот, в принципе, визит в Китай, я думаю, что здесь важно еще отметить, что он действительно был спланирован, поскольку в мае был визит вице-президента Китая Хан Чжэна в Минск. И это, в принципе, достаточно высокий политик, китайский политик, который долгое время был в китайском политбюро. То есть это, в принципе, одно из основных лиц представителей Си Цзиньпина. И во время этого визита в мае была подписана карта, директива, которую подписала Лукашенко со своей стороны о имплементации, то есть реализации на практике вот этого всепогодного стратегического партнерства. То есть визит в Китай теперь и встреча лидеров уже самих – это, в принципе, продолжение того, что мы видели в Минске, когда это было подготовлена на более техническом уровне. И теперь, естественно, Лукашенко поехал в Китай, чтобы получить подтверждение этой идеи от самого Си Цзиньпина, для того, чтобы Беларуси было проще взаимодействовать и с региональными китайскими властями, и с китайской промышленностью. То есть, в принципе, с одной стороны, мы можем сказать, что да, Беларусь и Китай здесь не только политическое партнерство, но в какой-то степени это мы выходим на новый уровень. То есть если до этого это было декларативное, которое говорило декларативное сотрудничество, то теперь мы видим конкретную новую фазу, когда Беларусь хочет наполнить это сотрудничество конкретными идеями, поскольку, понятно, кроме России ей необходимы другие источники для своего импорта.
6: Вот, а если вернуться к России, то чего Россия вообще может сейчас хотеть дополнительно от Беларуси? Вы уже сказали, что Беларусь де-факто помогает Путину в осуществлении его военных задумок. А чего еще он хочет? Западные газеты пишут про некий второй фронт, но я думаю, можем оставить это за скобками для военных экспертов. Довольно маловероятно, что Беларусь как второй фронт может помочь чем-то России, но, может быть, есть какой-то вариант гибридной помощи, политической?
7: Да, есть и политическая помощь, и гибридная. Но в первую очередь давайте поговорим про политическую и геополитическую роль. Во-первых, Путин хочет от Лукашенко полной поддержки на всех международном уровне. То есть он непосредственно хочет видеть Беларусь как вот таким вот, скажем, де-факто придатком России, что касается оборонной политики и внешней политики. То есть он хочет, чтобы Беларусь поддерживала всегда во всех структурах позицию России. Он, безусловно, хочет, чтобы Беларусь продолжала помогать России обходить санкции, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом. То есть, опять-таки, существует уже много доказательств того, как те товары, которые, например, в Беларуси еще могут поступать, хотя санкции постоянно пытаются синхронизировать, они идут в Беларусь, и затем они из Беларуси далее транспортируются в Россию и помогают российской оборонной промышленности. В этом также и принимают роль Китай, то есть создаются такие фирмы-прокладки, которые, в общем-то, закупают продукцию двойного назначения у Запада, затем они ее пересылают в Беларусь, затем из Беларуси она идет в Россию. То есть для Путина очень важно это направление. Безусловно, Путин, наверное, самое главное для России и для Путина, это то, чтобы Беларусь оставалась вот полностью в сфере влияния России, пусть хотя де юре Беларусь остается, в общем-то, самостоятельным государством. То есть здесь в первую очередь это вопрос о безопасности и обороны. То есть то, что мы видим сегодня, как Беларусь используется как вот плацдарм и как такой вот укрепленный тыл России, мы в последнее время видели о том, что также Беларусь используется и для отправления сигналов Западу, то есть вот, например, перенос Беларуси Орешника, Искандер, комплексов Искандер, и идут разговоры о ядерном оружии, хотя оно так и не было подтверждено, но это опять-таки показывает, что Беларусь используется вот в российской политике, военной политике сдерживания, как своя территория. И это для Путина очень важно, чтобы, в общем-то, вернуть себе, как в Советском Союзе, западные границы, и где можно устанавливать и продолжать дальше продвигать свои войска располагать, привозить свои военные системы, то есть системы вооружения. Этот аспект тоже очень важен для России. Кроме этого, ну, опять-таки, это вот оставаться таким тылом. То есть мы на сегодняшний день знаем, что много, о чем я говорила, что идет помощь из Беларуси и самого оружия, особенно в первые годы войны это было, то есть те запасы, которые были из Советского Союза. И на сегодняшний день что появилось еще нового? Вот помимо вот этой системы локализации джаминга дронов, а также трансмиттеров, которые помогали России направлять свои дроны на Украину, усиливали сигнал, белорусские военные также используются как контрактники в России, то есть, опять-таки, рекрутинг, который Россия проводит, она теперь проводит и через белорусские военкоматы. Естественно, это делается неофициально, естественно, не по принуждению, но, тем не менее, уже, по-моему, по вот исследованиям, по данным исследовательских журналистов, около 3000 белорусов на сегодняшний день участвуют в армии России, в войсках России в Украине. И, естественно, вот это вот то, что на сегодняшний день для Путина самое главное. То есть это вот такой вот непрямой рекрутинг и это использование Беларуси как плацдарма для войны с Западом. Будь то гибридная, опять-таки, миграция на территории, на границе Беларуси с Евросоюзом, кибератаки, где опять-таки была подтверждена роль некоторых белорусских структур, так и напрямую для вот такого сигнализирования ядерного сигнала и для вообще расширения своей территории обороны российской.
6: Ну и говоря об этих сигналах, чтобы не быть голословными, я предлагаю посмотреть небольшой материал. Мы как раз собрали на эту тему подборку высказываний Александра Лукашенко и в поддержку войны, и в поддержку переговоров. В общем, как риторика Александра Лукашенко менялась по отношению к войне в последние 5 лет. Давайте посмотрим и вернемся к разговору.
8: Несмотря на то, что Россия и Беларусь – союзное государство, Александр Лукашенко не очень-то и стремился поддерживать своего союзника в войне. Хотя в начале боевых действий российская армия заходила в Украину, в том числе с территории Беларуси, но Лукашенко отрицал участие своих сограждан в войне.
9: Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что нет пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов. Там нет ни одного патрона белорусского.
10: Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно.
8: Также Лукашенко отрицал давление со стороны России на втягивание Беларуси в войну.
10: Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос. О нашем участии вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации. Не собираемся. Нет такой необходимости.
8: Лукашенко регулярно призывал стороны к мирным переговорам и предлагал Минск, как полагал Минск, как платформу для них.
10: У меня нет этого хотелок и хотения.

0: Все войны заканчиваются переговорами. Последний раз он это повторил 15 июня, сравнивая войну в Украине и боевые действия на Ближнем Востоке.
1: Здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке.
0: Отдельно стоит отметить отношение Александра Лукашенко к Владимиру Зеленскому. Президента Украины он то ласково называет сыном или Володей, то гнидой.
1: Володя как сын мне был, но поступил как гнида. Ты как его назвать? Это да, так и называл. Ну, это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было. Так нельзя поступать.
0: Однако в декабре 24-го стало известно, что Россия передала Беларуси часть своего запаса тактического ядерного оружия. Речь о ракетах для комплексов «Искандер» и самолетов Су-25.
1: Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток.
0: В том же выступлении Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят и «Орешник».
1: Вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы.
0: После начала войны с Украиной Беларусь, как и Россия, оказалась в изоляции. Политика многовекторности, свойственная режиму Лукашенко в довоенные годы, когда Беларусь балансировала между интересами Европы и России, осталась в прошлом. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Лукашенко стал ближе к прежнему курсу. Он начал обменивать политзаключенных на снятие санкций. Таким образом, на свободе в числе прочих оказались Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и Олесь Беляцкий. Взамен Лукашенко получил снятие санкций. Санкции с белорусских калийных удобрений и авиакомпаний, которым разрешили летать в США.
2: Было объявлено, я объявил президенту Лукашенко о том, что США снимают санкции.
0: Несмотря на ультиматум Зеленского, Лукашенко не сжигает мосты между Белоруссией и Украиной, а наоборот. На встрече с послом России Борисом Грызловым он заявил, что разрешит украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси.
3: Вот такие сигналы Александра Лукашенко для нас собрал Артур Давлешин, а мы эти сигналы обсудим с политологом Екатериной Глот. Екатерина, я полагаю, что эти сигналы направлены не только на Запад, не только на Европу, но также и частично на Кремль. Сигнал о том, что Лукашенко договаривается с Западом. Что он говорит лично Владимиру Путину?
4: Ну, я думаю, что он объясняет Владимиру Путину две вещи. Во-первых, он говорит, что то, о чем я договариваюсь, поможет мне справиться с наложенными санкциями, и что это будет выгодно для нас обоих. То есть, во-первых, я буду, как бы, на примере Беларуси можно будет смотреть, как Запад снимает санкции, как это работает. Если, например, взять Белавию, белорусские авиалинии, мы также видим то, что это может использовано быть положительно для России, поскольку белорусские рейсы Белавия, они значительно увеличили за последние несколько лет полеты в Россию, и, соответственно, опять-таки, какие-то компоненты, которые российские авиакомпании не могут получить на Западе, они могут получить через Белавию. А с другой стороны, я думаю, что Лукашенко объясняет, что это необходимо чисто мне для моей, так сказать, поддержки в Беларуси, в первую очередь для внутренней публики, поскольку мы знаем, что с 2020 года, ну даже, скажем, лидеры, постсоветские лидеры, они не воспринимали Лукашенко как президента, ну, в общем-то, как вот он и не пытался себя таким представить. И вот такие контакты с Западом, когда крупные западные политики, там, типа, например, Дональда Трампа или Макрона, они звонят Лукашенко, то, конечно, что это очень сильно обыгрывается, показывается в Беларуси и дается, в общем-то, понять людям, что Лукашенко, несмотря на 2020 год, а в принципе люди в Беларуси понимают хорошо, как прошли выборы, то есть за кого люди проголосовали, они пытаются, Лукашенко пытается показать, что он, в общем-то, сохраняет свою легитимность и что он, тем не менее, игрок на международной арене. Поэтому вот эти вот два месседжа он доносит до Путина, что это для внутренней стабильности, которая необходима и России, как, в общем-то, стабильный тыл российской войны, так и, в общем-то, это помощь в обхождении, в снятии каких-то санкций.
3: В таком случае теряет ли Владимир Путин рычаги влияния на Александра Лукашенко?
4: Нет, я не думаю, что Путин теряет рычаги влияния, потому что если говорить о политической выживаемости,

0: режима Лукашенко, то он полностью зависит от Кремля. И эта зависимость, мы многократно об этом говорили, она, в общем-то, сильно увеличилась с 2020 года. То есть Кремль — это единственный важный союзник, который поддержал Беларуси. Если сейчас убрать поддержку России, то, в общем-то, ситуация в Беларуси будет совсем другой. То есть мы могли бы увидеть опять, в общем-то, появление и в элитах уже какой-то смуты, поскольку в 2020 году, в принципе, белорусская элита тоже раздумывала, кого поддержать. Но вот после того, когда Путин сказал, что войска Росгвардии находятся в Смоленске, то, так сказать, переворот такой вот дворцовый в Беларуси не произошел. Поэтому на сегодня рычаги не теряются, но мы можем говорить о том, что и зависимость Кремля от Беларуси также увеличилась, и поэтому теперь Лукашенко...
1: То есть это превращается в какую-то зависимость, которую невозможно побороть. Извините, что перебиваю и пытаюсь как-то резюмировать. У нас просто заканчивается время эфира. Спасибо большое вам, Екатерина, что нашли время на наших зрителей, проанализировали для нас позицию Александра Лукашенко между Россией, Украиной, Китаем и Западом. И мы увидимся со зрителями завтра. До свидания.

0: Преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников, по сообщениям СМИ, ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
4: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
5: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа» – это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнований. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент с первой случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть, подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц, в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
4: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
5: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что да, действительно, начинали эту войну, встречали, точнее, эту войну, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, энлауф, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Patriot, SAMP/T, NASAMS и так далее, IRIS-T, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
4: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
5: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, неважно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
4: А вот Анатолий Храпчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
5: Двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Угу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
4: продать. Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
5: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Эта бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мега-компаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
4: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени, по законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
5: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
4: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
5: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
4: Bloomberg пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможности для заморозки конфликта.
5: Не последнее, а одно из.
4: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
5: Okay. Есть как бы там Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ. Все остальное – натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги. Не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
0: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
5: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
4: Ну, не потеряв, да.
5: Сохранить лицо, да. Анечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим этого, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
4: Будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
5: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти или батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, потому что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
4: Но вопрос в условиях.
5: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду, вообще вот так.
4: Если этого сейчас не произойдет, то?
5: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Эту вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реалия, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
4: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
5: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так, и они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
4: Да, которые не хотели.
5: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, а то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверно. Нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
4: Но это все равно довольно печальное достижение.
5: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. Вы в итоге получили самое сильное, ненавидящее вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
4: Или принципиально не говорят.
5: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории: ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
4: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
5: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
4: Я поэтому спрашиваю.
5: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны, до Козака. до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь, ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно,
4: для переговорного процесса это потеря.
5: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
4: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
5: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг, а ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь, что дальше? Логистические дороги, доставка грузов, вот это имеет значение для военных, потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или джот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью в, там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТРы. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так. Вот такой вот проект. Это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта, противодействия этому. Человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
4: Принципиальное значение.
5: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскручено так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
6: Да.
5: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступила.
0: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
7: Студия подкастов «Радио «Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия начатой Россией войны против Украины. Дмитрий Песков признал, что в связи с топливным кризисом российские власти рассматривают возможность импорта нефтепродуктов, но отказался сказать, из каких стран. Сколько времени остается у ВСУ до момента, когда российская армия сможет тотально противодействовать на фронте украинским боевым дронам? Также сегодня.
1: Если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может наконец вылиться в масштабное восстание.
0: Приведет ли катастрофическое землетрясение в Венесуэле к смене режима в этой стране? Россия и Украина продолжают обмениваться ударами-беспилотниками, в результате которых с обеих сторон есть жертвы среди мирного населения. В результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу, следовавшему из Лебедина, это Сумская область, в Харьков, погибла 75-летняя женщина, 6 человек получили ранения. До 7 возросло число погибших при вчерашнем российском ракетном ударе по городу Днепр. Госпитализированными остаются 16 человек. В Харьковской области за минувшие сутки 4 человека погибли, почти 25 пострадали. В Херсонской области ранены 11 человек, включая 3 детей. 10 человек ранены в Сумской области Украины. А власти Москвы и Подмосковья сообщили о новом массированном налете украинских беспилотников минувшей ночью. В Егорьевске беспилотник попал в частный дом, под завалами оказались люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы. В связи с ударом 17 июня беспилотника в Брянской области по автобусу, перевозившему белорусскую детскую футбольную команду, в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе Беларуси заседание Совета Безопасности ООН. В результате этого удара в Брянской области погибла женщина, 7 человек, включая нескольких детей, пострадали. В ходе заседания Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева фактически подтвердила, что Кремль отказывается от мирных переговоров, а постпред Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что инцидент с автобусом связан с попытками втянуть Беларусь в войну России с Украиной.
2: Обращаюсь к западным членам Совета, чьи государства производят и поставляют режиму Зеленского средства поражения и дальнобойные вооружения. Продолжая упрямо и безответственно накачивать Киев вооружениями, вы давно уже стали соучастниками его многочисленных преступлений. Россия не принимает ультиматумы, не торгуется под давлением и не позволит навязывать себе решения, противоречащие коренным интересам ее национальной безопасности. Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.
3: Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну. Цена этих действий, к сожалению, жизнь и здоровье граждан Беларуси. Хочу здесь привести слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Цитирую. «Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать». Конец цитаты. Беларусь не участвует в вооруженном конфликте. Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
0: Это были фрагменты выступлений на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России Анны Евстигнеевой и постпреда Беларуси Валентина Рыбакова. Власти Украины отрицают свою причастность к удару по автобусу в Брянской области, а также к другому удару по пассажирскому автобусу в Енакиево в Донецкой области и в обстреле здания колледжа в Старобельске в оккупированной России Луганской области Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в своем очередном видеообращении, что ВСУ ставит своей целью не дать России возможности затягивать войну. Зеленский также отметил, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия этой войны, начатой почти 4,5 года назад.
4: Россия продолжает
5: свою террористическую войну против Украины, против украинцев. Конечно, мы будем справедливо отвечать России на все эти удары. И мы это делаем так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность России затягивать войну. Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он вроде бы все контролирует, что бензин вроде бы есть, что российские министры вроде бы достаточно компетентны. Но сами россияне стоят в очередях за бензином в разных регионах России и реально видят, что это их трехдневная война продолжается уже 5-й год. Так что даже нефтяное государство, бензоколонка, как любят называть Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны. Одно из следствий. И один из примеров того, как отвечает Украина. Метко, не террористически, мы возвращаем реальность войны в Россию и делаем максимально сложным продолжение оккупации нашей земли.
0: Это был Владимир Зеленский. Кстати, несмотря на недавние заверения Владимира Путина в том, что ситуация на российском топливном рынке в целом стабильна, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня публично признал, что Москва ведет переговоры об импорте нефтепродуктов из других стран. Правда, из каких, Песков сказать отказался.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
0: Это был Дмитрий Песков. 24 июня агентство Reuters сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АЕ-92. Тогда Астана официально отрицала факт переговоров. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккинженов заявлял, что официального запроса от Москвы не поступало. Добавлю, что российские власти в последние дни смягчили требования к качеству бензина и дизеля для внутреннего российского рынка. Владимир Зеленский в своем обращении также напомнил, что Владимир Путин уже множество раз сдвигал крайние сроки, которым российская армия должна полностью захватить территорию Донбасса. И никогда, как отметил Зеленский, эти планы не выполнялись. По словам президента Украины, за время войны сроки захвата Донбасса сдвигались 15 раз, и сейчас Путин требует полностью захватить этот регион к концу года. Несмотря на явное завышение Владимиром Путиным успехов российской армии, обстановка на фронте для ВСУ остается очень сложной. Командование российскими войсками пытается адаптироваться к навязанной вооруженными силами Украины дроновой войне. Вот что на встрече с так называемыми Z-блогерами рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.
7: У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
0: Это был министр обороны России Андрей Белоусов. Он также отметил, что ситуация с БПЛА на фронте меняется каждые 2-3 месяца. Разумеется, подобные планы России в вооруженных силах Украины не оставляют без внимания. Как рассказал в эфире радио «Донбасс Реалии», пообщавшийся с украинскими военными фронтовой корреспондент Роман Пагулич, до внедрения в российской армии тотальной системы противодействия дронам остается всего несколько месяцев, и этим так называемым «окном возможностей» необходимо воспользоваться.
8: Аспект протидии.
9: Если говорить о FPV,
4: перехватчиках, то сегодня это, пожалуй, один из наиболее эффективных и одновременно наиболее проблемных для украинской стороны способов борьбы с беспилотниками. Их эффективность уже можно оценить по тому, как российская армия применяет их против украинских разведывательных БПЛА самолетного типа, а также ударных дронов. Безусловно, это создает серьезную проблему. Однако, если FPV-перехватчики появляются в глубоком тылу и условно прикрывают трассу Р-280 на значительном удалении от линии фронта, это, вероятно, означает, что расчеты FPV либо были переброшены с других участков, либо их присутствие не было своевременно усилено там, где это действительно необходимо. Если говорить о текущей ситуации, то, по словам самих украинских военных, у них, вероятно, остается еще 2-3 месяца, в течение которых можно работать в условиях противодействия, которые еще не носят тотального характера. Показательно, что буквально сегодня министр обороны России Андрей Белоусов, выступая перед российскими военными корреспондентами, затронул тему, на которую они давно обращали внимание. Речь идет об отсутствии у России единой системы радиолокационного контроля, аналогичной той, что действует в Украине, когда вся информация о воздушной обстановке поступает в единый центр. Благодаря этому подразделения на земле могут в режиме реального времени понимать, где находится беспилотник, в каком направлении он движется и куда необходимо выдвигаться для его перехвата. Вместе с тем, развертывание такой системы требует времени. Насколько можно судить по заявлению Белоусова, ее полноценный ввод в эксплуатацию ожидается к концу ноября. То есть на сегодняшний день речь идет примерно о 5 месяцах.
8: Тобто від зараз це 5 місяців.
0: Это был фронтовой корреспондент радио «Донбасс Реалии» Роман Пагулич. Вчера я обращал ваше внимание на то, что Владимир Путин в своем последнем интервью каналу «Россия-1» в воскресенье давал понять, что российская армия может захватить город Сумы, центр области, на которую, как сказал Путин, Россия политически не претендует. А Дмитрий Песков сегодня подтвердил планы России создать так называемую буферную зону, в том числе на территории Сумской области, в отместку за вторжение ВСУ в Курскую область России в 2024 году.
9: Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область, бандформирование киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне.
0: Это был Дмитрий Песков. В последние дни по-прежнему обсуждается недавняя отставка главы самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева и возможная аннексия Южной Осетии России уже в ближайшем будущем. Гаглоев назначен сейчас советником президента России с крайне размытыми полномочиями. Его место занял ставленник Кремля Марат Камболов. Осетинский журналист Руслан Татров считает, что аннексия Южной Осетии в том или ином виде неизбежно.
10: Очевидно, что отставка Алана Гаглоева совершенно недобровольна. Это указание, которое он получил из федерального российского центра, и лишний раз подчеркивает абсолютную подневольную вассальность Южной Осетии как маленького сателлита России. Конечно, на это можно парировать, что превеликое множество государств по всему миру в той или иной форме являются спутниками, сателлитами. Но здесь мы говорим о том, что, в принципе, Россия давным-давно забрала любую, скажем так, возможную объектность у Южной Осетии. И, в принципе, эта территория на сегодняшний день, по сути, является таким неофициальным, но де-факто придатком Российской Федерации, несмотря на декларативную независимость. Алан Гаглоев отправлен в малопочетную, на самом деле, отставку. Надо понимать, что в худших традициях еще советской политической системы, а дальше и российской, которая стала ее, естественно, первоприемницей, в худшем смысле этого термина, нельзя просто так человека из так называемой системы взять и выбросить на обочину жизни, что называется, только в каких-то вопиющих случаях это происходит. Такое у них негласное, не джентльменское, конечно, но негласное соглашение. Алана Гаглоева ровным счетом провели как кредитную карту по терминалу в этом отношении и отправили вот на должность, которая до сих пор еще внятно не сформулирована. Это удивительно, ведь в новостных лентах прошла официальная информация с цитатой «уж едва ли не Пескова», который сказал, что в относительно господина Гаглоева фронт работ еще проясняется. 4 года Гаглоева, Конечно, говорят, что сложно было сделать хуже, чем при президенте Бибилове с точки зрения раздрая, преступности, разнузданности и прочей безнаказанности, чем было в Южной Осетии. Я не думаю, что Гаглоев был хуже. Я полагаю, что он был просто гораздо амебнее, и поэтому, в отличие от харизматичного авантюриста Бибилова, просто не сумел наградить хоть даже близко подобного огорода. Другое дело, что Гаглоев не делал ровным счетом ничего. Он все эти 4 года числился президентом Южной Осетии и собственным бездействием, с одной стороны, благополучно подмахивал дальнейшему распаду и без того, и гниению, и без того крошечной государственности, а с другой стороны, никак не препятствовал, опять же, разгулу криминала, который Южную Осетию захлестнул.
0: Это было мнение осетинского журналиста Руслана Татрова. Политолог Гела Васадзе, в свою очередь, называет последние изменения в руководстве Южной Осетии попыткой Кремля самоутвердиться на Кавказе именно на фоне неудач на украинском фронте.
11: Чисто политически, с точки зрения не формальной логики, а вот реальной жизни, не имеет никакого значения, признают они Южную Осетию, не признают они Южную Осетию, возьмут они ее в свой состав, сделают с Хабаровской областью, это не важно. Потому что после того, как, оказывается, Запорожская и Днепропетровская область являются областями России, то областью России может оказаться и штат Вашингтон. Это первое. Второе, что касается грузинских властей, понятно, что они все еще боятся идти на обострение. Понятно, что они дуют на воду, что называется. Что выглядит, конечно же, не совсем красиво, но, с другой стороны, их возмущение, оно тоже, в принципе, не имело бы никакого значения. Вот если действительно будет факт аннексии, тогда, естественно, им придется реагировать. А так, это на уровне слухов и разговоров, поэтому я думаю, что и особой реакции специальной не должно было быть. Территории не поменяли своего статуса, они являются оккупированными. Если будут аннексированными, тогда нужно реагировать. А так, вот на уровне экспертов мы можем поговорить. Но это своеобразная попытка самоутвердиться на Кавказе. Я, честно говоря, не думаю, это не факт, что там будет факт аннексии. Но это, в принципе, попытка самоутвердиться на Кавказе с одной стороны, а с другой стороны, это сигнал грузинским властям, вот если вы не будете делать чего-то там, мы вот сделаем вот это. Ну а что чего-то там? Грузинские власти прекрасно уже понимают. Сила России в Грузии базировалась на том, что наши власти были абсолютно уверены, что Россия победит в Украине. Сегодня есть человек, который абсолютно уверен, что Россия победит в Украине. Думаю, что такого человека нет. И пока они не изменят эту реальность, они не изменят эту реальность, потому что не могут. Отношение к ним не изменится. Кто бы то ни был, Грузия, Буркина-Фасо или там, Словакия. Неважно.
0: Говорил политолог Гела Васадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Монако в понедельник вечером при взрыве устройства, установленного у подъезда одного из жилых домов, тяжелые ранения получили 3 человека. По данным французских средств массовой информации, ранены украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Власти Монако называют взрыв первым в истории княжества террористическим актом. Вот что рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV глава монакского правительства, официально эта должность называется государственный министр, Кристоф Мирман. Взрыв произошел вчера вечером в 20:58 в районе Мулен. 3 человека возвращались домой на автомобиле Porsche, когда у их дома сработало взрывное устройство. В результате взрыва тяжелые ранения получили женщина, мужчина и ребенок примерно 13 лет. Все 3 были экстренно доставлены в больницы Ниццы. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь всю ночь. Мужчина и ребенок также остаются в критическом состоянии. Расследование ведется в тесном сотрудничестве между правоохранительными органами Монако и Франции. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в Монако следователям удалось установить личность предполагаемого преступника. После совершения преступления подозреваемый скрылся в направлении города Бос-Солей, где его следы впоследствии затерялись. Следствие продолжается, и правоохранительные органы надеются получить дополнительную информацию, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемого. Это был государственный министр княжества Монако Кристоф Мирман. Вадим Ермолаев, уроженец Украины и гражданин Кипра. Издание «Forbes Украина» писало, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний «Алев». В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины. В 2023 президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Ермолаева обвинили в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России. Ермолаев это отрицал. Всего за 4 дня до покушения российский канал «RT» выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что принадлежащая Ермолаеву группа компании «Алев» является бенефициаром мошеннических колл-центров, находящихся в Украине. Средства массовой информации за пределами России, насколько известно, расследования с подобными выводами не опубликовали. Ну и последняя тема. По данным на вторник, серия землетрясений на севере Венесуэлы, самая сильная из которых случилась в ночь на 25 июня, унесла жизни более чем 1700 человек, еще почти 3500 человек ранены. И это, увы, не окончательные данные. Более 46 тысяч человек числятся после землетрясений пропавшими без вести. Местные жители мучительно продолжают искать живых и мертвых, часто раскапывая обломки рухнувших зданий голыми руками. Очевидная неспособность властей эффективно реагировать на катастрофу в и так испытывавшей тяжелейшие экономические трудности Венесуэле стала еще одним ударом по правящей в стране верхушке так называемых боливарианских социалистов. Слово международному обозревателю «Радио Свобода», специалисту по странам Латинской Америки Александру Дубровскому.
12: Нынешняя катастрофа, конечно, стала очередным тяжелейшим испытанием для Венесуэлы, которая уже многие годы погружалась все глубже и глубже в хаос. Несчастная страна, она непрерывно сотрясаема разными политическими и экономическими событиями. И, конечно, это удар по власти правящей верхушки боливарианских социалистов. В стране чрезвычайное положение, международные аэропорты закрыты, и главное, уничтожены или не функционируют важнейшие инфраструктурные объекты, включая больницы. Например, по словам председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, который, напомню, является братом временного президента страны Дельси Родригес, почти 13 тысяч человек совсем либо лишились жилья, либо вынуждены были покинуть свои очень разрушенные дома. Например, в Каракасе и окрестностях рухнули или очень сильно повреждены 774 здания. Школы,

из очень многих стран Латинской Америки, соседних, и из очень многих стран Европы. Их работу, кстати, очень усложняют уже более 430 повторных толчков подземных, авторшоков, потому что землетрясение, о котором мы говорим, оно самое катастрофическое, конечно, случилось в ночь на 25 июня, но толчки продолжаются непрерывно. Все это вызывает новые обрушения и угрожает жизни самих спасателей. Но я повторю, в Венесуэле не только из-за нынешней катастрофы, но и по причине вот этой многолетней коррупции и бесхозяйственности практически вообще полностью разрушена автомобильная и железнодорожная инфраструктура. Электроснабжение и связь вообще там всегда работают с перебоями. Вот один врач из наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра рассказывает, что больница, которая до сих пор как бы существовала более или менее нормально, она несколько дней работает вообще без воды, без водопровода. По некоторым оценкам, личный рейтинг временного президента Дельси Родригес, рейтинг одобрения, упал уже ниже отметки в 25%. И оппоненты властей и внутри страны, и вне ее указывают на то, что колоссальный масштаб жертв и разрушений – это не просто удар стихии, это прямой результат многолетнего правления чавистов, экономического упадка, коррупции и недофинансирования. У местных спасателей критически нет денег, нет современной техники, нет топлива, нет даже подготовленного персонала. Больницы не справляются с потоком раненых, а вот эти разрушенные водопроводные и электрические сети, они десятки тысяч людей совершенно лишили каких-то элементарных ресурсов. Плюс, конечно, власти очень критикуют за отсутствие какого-либо контроля за соблюдением сейсмических стандартов при застройке пострадавших районов, в первую очередь в Каракасе. Плюс правительство вообще в первые часы катастрофы показало ужасную неэффективность. Видимо, оно было шокировано, в полном параличе все это восприняло. Во многих районах люди сутками разгребали завалы голыми руками, никакой государственной помощи, никакой государственной техники не дождавшись. И Дельси Родригес сделала несколько инспекционных поездок по Каракасу, где есть видеозаписи. Разъяренные толпы кидались на нее, освистывали, требуя ускорить доставку хоть какой-то базовой помощи. Ну и еще вообще сейчас на этом фоне внутри страны развивается действительно новый политический скандал. Почему? Потому что есть венесуэльская оппозиция во главе с известной теперь всем нынешней ее главой Марией Кариной Мачадо. Она организовала свою кампанию сбора помощи под названием «Каждый с Венесуэлой». Однако полиция, бойцы всех этих боливарианских спецслужб, там разных военизированных формирований, задерживают их грузовики, требуют отдавать грузы им. Волонтеров на пунктах сбора там подвергают избиениям, допросам и так далее. И правительство Дельси Родригес очень обвиняют в попытке, как бы сказать, монополизировать борьбу с трагедией, вот распределение еды и медикаментов, и вообще в попытке использовать трагедию для того, чтобы укрепить собственную власть и в основном для внешнего мира создать такую картинку национального единства. При этом правительство закрыло просто доступ ко многим зонам бедствия. Журналистам и гуманитарным организациям там не дают работать, и это вызывает новые подозрения, что реальные масштабы трагедии мы до сих пор не знаем, потому что они скрывают их. И, конечно, есть общее мнение, что единственный шанс венесуэльских властей сегодня удержать ситуацию хотя бы под минимальным контролем – это просто полностью передать все поисково-спасательные и восстановительные работы международным спасательным миссиям, иностранным компаниям, иностранным специалистам, потому что давно существующее в Венесуэле вот это сильнейшее социальное напряжение, оно сейчас достигло какого-то своего пика. И, кстати, я еще напомню, что вообще в истории Латинской Америки были случаи, когда именно провальная ликвидация последствий стихийных бедствий, именно землетрясений, просто хоронила разные диктатуры и авторитарные правительства, хотя и не всегда быстро. Ну, например, так было после разрушительного катастрофического землетрясения в Никарагуа в 1972 году или не менее разрушительного землетрясения в Мехико в 1985 году. И сейчас уже видно, что всякие стихийные протесты,
протесты и стычки населения с полицией, с этой боливарианской милицией уже вспыхивают в пострадавших районах, в Каракасе в том числе, из-за всего, из-за нехватки еды, воды, лекарств и так далее. Из-за того, что силовики блокируют доставку гуманитарной помощи и очень

0: большая вероятность. Есть, я считаю, что если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может, наконец, вылиться в масштабное восстание.
1: Это был международный обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
4: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
4: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну, если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной, потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности, как бы использовать войну для того, чтобы, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Нужно, ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, который может обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Это услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки. В городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня, в сегодняшних условиях, он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ, в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом.
1: Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink основа основ, это главное в первую очередь связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю, а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядами». Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым.
1: Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
4: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? А слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
4: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. То есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Понятно, что где-то в глубине души у них появляется уже сомнение, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
4: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, пока не видим смысла в переговорах. Вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться ей, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
4: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
4: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая.
1: Не надо драматизировать, надо просто жить скромнее, говорит председатель Совета Федерации. Чиновники и бизнес думают, куда выводить деньги, пишет Вашингтон-Пост.
2: В 90-е годы, я помню, мы также вот стояли с канистрами.
1: Путин вытащил страну из бедности и вернул обратно в 90-е. Очереди за бензином бьют по целым отраслям. Все ждут конца войны, говорит глава Сбербанка. Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как финансовые власти реагируют на внезапные экономические вызовы, какой у чиновников горизонт планирования и какие у них ожидания. Фермерам не хватает топлива, а там, где топливо есть, 1 литр стоит 5 литров продукции. Так говорит сенатор Кресс. Глава Совета Федерации ему отвечает, что решение в разработке, но есть и условия.
3: Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
0: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создают, понятно, кто и специально создают. Надо не драматизировать, не ухотякать, а вместе искать решения.
1: Какие же решения предлагает глава Совета Федерации и совпадают ли они с ожиданиями бизнеса и чиновников, сейчас вам и расскажем.
0: Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно и экономить каждую копейку.
4: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить число форумов, проводимых за счет бюджета. Мол, хватит жить на широкую ногу. Почему в бюджете больше не хватает на это средств, не упоминалось. Но на фоне украинских ударов вглубь России и топливного кризиса чиновники и бизнес все больше переживают за ход войны и ситуацию в экономике. Издание Washington Post сообщает, представители элиты беспокоятся из-за возможной военной эскалации, на которую может пойти Владимир Путин. Чаще всего публично бизнесмены и чиновники жалуются на кризис в контексте высокой ключевой ставки Центробанка. Но 30 июня глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка позволил себе большее.
5: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
4: В отличие от бизнеса, Владимир Путин по-прежнему сохраняет провоенный настрой и публично заявляет о безоговорочных успехах российской армии. Правда, о них он в последнем интервью зачитал суфлера.
6: Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на 4 участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений.
4: К другим причинам беспокойства российских элит Washington Post относит продолжение падения российских акций. К концу июня рынок 17-ю неделю подряд закрылся в минусе, что превысило российский антирекорд в период мирового финансового кризиса 2008 года. Также к негативным факторам издание относит падение цен на нефть и смену риторики президента США Дональда Трампа, который на днях отметил успехи Украины. Собеседники Washington Post считают, что российские власти оказались недостаточно готовы к затяжной войне и массовым атакам беспилотников, а приближенные к Путину не готовы сообщать ему плохие новости.
7: Системы противоракетной обороны недостаточно для защиты нашей инфраструктуры. Это очевидно. Это ужасная ситуация, которую Путин и его ближайшее окружение, похоже, не ожидали. Они не готовились ни к затяжной войне, ни к угрозе беспилотников.
4: Собеседников издания также беспокоят перспективы государства влезть в сбережения россиян. На лежащие без дела деньги в банках на прошлой неделе пожаловался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В Госдуме идею назвали безумием, а сам Зюганов опроверг выводы о том, что речь шла про сбережения россиян.
8: В банках сегодня условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
4: Но есть среди элит и ястребы, публично поддерживающие эскалацию. В июньском интервью политолог Сергей Караганов допустил обострение с применением ядерного оружия.
5: Требую от президента и от нашей элиты, чтобы они были готовы к этому, готовились и в крайнем случае применили его. Более того, я предлагаю уже теперь в открытую. Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
4: Политолог Татьяна Становая отмечает, что отсутствие подготовленности типично для системы Путина. Вопросом остается, цитата, есть ли у властей план действий и понимание, как действовать дальше.
1: И о том, верят ли элиты, что у руководства страны есть план, мы спросили политолога Руслана Айсина. Он уверен, что у элит нет веры в какие-то планы Кремля, да и сами они плана Б не имеют. Им остается надеяться на русский авось или на то, что Путин одумается и уйдет. Руслан уверен, что ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила общественный договор, который существовал ранее.
9: Когда Путин восходил на вершину власти, он заключил так называемый общественный пакт, ну, общественный договор, как его называют, с обществом. Вы отдаете нам свои гражданские права и политические полномочия, а взамен мы гарантируем вам какое-никакое благосостояние, благо нефть росла и росла в цене. Второе, мы гарантируем вам безопасность от всяких террористов плохих, которые хотят там что-то постоянно взорвать. И третье, мы гарантируем вам стабильность, да. Вы будете жить плохо, но стабильно. Ну, то есть это все работало до поры до времени. Действительно работало и сформировало то, что в свое время Глеб Павловский назвал путинский консенсус. Этот путинский консенсус был и справа, и слева, и в середине политического спектра. А потом он перестал работать. Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90-е, а я жил в 90-е, кажется просто-напросто очень даже райской картинкой, картинкой из той рекламы «Баунти», «Калат». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой, а сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что что-то можно изменить. И в этом смысле Путин, конечно, будет символизировать собой вот эти вот, ну, их не лихими назвать, да, кровавыми 2020-е.
1: О том, как чиновники и бизнес воспринимают внезапные экономические вызовы, мы также спросим доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Герман Греф говорит акционерам Сбербанка, что все в России ждут окончания войны. Но при этом Сбербанк отчитывается о росте доходов за прошлый год и рекордных дивидендах. С чего бы Грефу и акционерам переживать из-за войны и ждать ее окончания?
10: Ну, видите ли, на самом деле картинка в российской банковской системе не очень понятно. Дело в том, что мы не можем ее оценить не потому, что глупы от природы, а потому, что в России сейчас часть банковской информации закрыта. Ну, просто как бы то, что должно быть открыто, доступно и позволять оценивать реальную ситуацию в банковском секторе, закрыто, засекречено, и теперь банки могут эту информацию не публиковать. Поэтому мы можем судить только очень косвенно. Хорошо обстоят дела или плохо обстоят дела. Или, с одной стороны, у тебя наросла большая прибыль, но у тебя и сильно выросли какие-то очень плохие кредиты. Потому что сейчас в российской экономике очень сильно увеличивается доля плохих кредитов, которые не обслуживаются заемщиком нормально, то есть деньги не возвращаются, а должить использовали, а вот возвращать не очень хотят. И эта доля плохих кредитов уже в российской банковской системе больше 10%. Это уже страшновато, это уже считается кризисом банковской системы. Более того, в банковской системе России появилось явление, которого долго не было. люди уходят опять в наличные. Вот тут у вас в сюжете мелькнуло, что возникает тема возврата 90. Я об этом постоянно говорю. Люди на меня сердились, говорили, такого быть не может. Какой возврат 90? Мы что там? Смешно говорить, мы в третьем десятилетии 21 века. Но очень многие приметы повторяются. Это не только очереди на бензоколонки и бензин в канистры, которые теперь хранят у себя на балконах. И дома уже пропитаны запахом бензина, и уже это жить неприятно. Но это многое, что будет неприятно, в том числе увольнение, в том числе задержки погашения кредитов, неплатежи, увольнение людей. Это все уже началось, идет пока не очень большими темпами, но идет неуклонно в этом направлении. И у банков сейчас нехорошая ситуация. У банков идет невозврат кредитов, при этом идет то, что раздражает очень Сбербанк, идет, ну как вам сказать, переход населения на наличные деньги. И поэтому даже Центральный банк уже был вынужден сказать, что да, конечно, прибыли есть, но возник, ну как вам сказать, структурный кризис наличности. То есть, грубо говоря, люди приходят в банк, и сейчас активно снимают деньги со счетов, берут наличные, люди уже начали понимать, что впереди будет в банковской системе. А для того, чтобы деньги отдавать, нужно, чтобы банк откуда-то деньги получил. А он кредиты выдал, возврата кредитов нет. И откуда брать деньги для того, чтобы вернуть вкладчикам, становится непонятно. Начинается такая тревожная ситуация, значит, нужно будет дополнительно какие-то деньги имитировать, чтобы ими погасить эти разрывы, чтобы каким-то образом вкладчики не испугались, не побежали совсем истерически. Но это, соответственно, ускорение инфляции. Так что Греф видит картину изнутри, он ее, может быть, не озвучивает полностью, но понимает, что банковская система России тоже в беде. А главное, простите, начинается самая серьезная проблема. Для того, чтобы я мог платить по депозитам процент, который я пообещал в контракте, я должен разместить кредиты так, чтобы их у меня взяли, заплатили хорошую норму доходности, тогда я смогу из этой нормы выкроить себе прибыль и рассчитаться с вкладчиком. А кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет, и банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, для Грефа тревожная тема. Поэтому он очень так аккуратно, но все-таки намекает, что надо бы как-то закруглять войну. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, который формально как бы не является, строго говоря, государственной организацией, а просто акционерный банк с контролем государства, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Они тоже пытались выглядеть как такая аналитическая структура в экономике. И в частности, у них была такая постоянная статистика, доля наличных расчетов вот в общих платежах за товары и услуги. Публиковали регулярно, мы этой информацией пользовались, вдруг бах, и закрыли. Видимо, настолько вырос денежно-наличный оборот, что Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику. Значит, видимо, за Грефом стоит понимание того, что картина в российской экономике на самом деле крайне тревожная. Он не может это сказать полным голосом, но намекает.
1: Как в таком случае понимать слова Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе Банка России о том, что она не будет проводить эксперименты со страной и не будет понижать ключевую ставку, как того хотят банкиры?
10: Так давайте услышим слова еще одного известного персонажа, главы Российского союза промышленных предпринимателей Шохина, который сказал, что, похоже, вот эти последние 0,25% было снижение, это был последний подарок Центробанка и российского бизнеса, а дальше, возможно, пойдет вверх. Так что как раз вам Набиуллина намекнула, что очень может быть, да, что они не перестанут снижать ключевую ставку, пойдет она вверх. А куда же деваться? Вы же все про бензин-то рассказываете. А это же что означает? Это мало того, что люди платят больше, они ощущают личную инфляцию через бензин, но растут уже транспортные затраты на перевозку. Все автотранспортные компании от таксистов до перевозчиков грузов уже стонут и грозят повысить, значит, тарифы на перевозку всех грузов существенно, чуть ли не до двух раз. Это все войдет, соответственно, транспортные расходы промышленных компаний, розничной торговли, да, и, соответственно, всех повысятся затраты, и это придет к росту цен, значит, будет еще скачок цен розничных из-за удорожания бензина. Это Набиуллина озвучил, что это фактор. Поэтому, конечно, ситуация такова, что мы опять можем увидеть растущую ставку, разгоняющуюся инфляцию.
1: Ну и к макроэкономическим проблемам, в том числе к растущей инфляции, добавляются этим летом и перебои с поставками бензина, как вы упомянули. Давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как эта проблема отражается на целых отраслях уже получается, и вернемся к нашему обсуждению.
11: У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Возможно, это только начало.
12: Россияне уже вовсю ощущают на себе последствия топливного кризиса. К утру 1 июля в 78 регионах ввели те или иные ограничения на продажу бензина, посчитала новая газета «Европа».
2: В 90-е годы, я помню, мы так же вот стояли с канистрами.
12: Нервы россиян не выдерживают. В сети появляются ролики о битвах за бензин. В Орловской области предлагают продавать горючее по номерам машин.
13: Пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единицы. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров.
12: Самые строгие ограничения на продажу горючего с 25 июня действуют в Забайкальском крае. Там на заправках в один бак заливают до 15 литров. Ранее региональный мусорный оператор «Алион Плюс» заявил, из-за дефицита топлива приостанавливает работу мусоровозов в 4 районах. Там проживают более 100 тысяч человек. В некоторых регионах появились перекупщики топлива. В Иркутске задержали продающих бензин по завышенным ценам. В аннексированном Крыму, пишет новая газета «Европа», топливо обещают привезти на такси за 4 часа. Цены доходят до 300 рублей за литр.
14: Вот наша вся... Техника, бочки, машины, трактор, все стоит.
12: В Крыму приостановилась и уборка урожая, жалуются аграрии. В Алтайском крае, а на него приходится почти треть всего сельхозпроизводства в Сибирском федеральном округе, тоже проблемы с обеспечением топливом. Подобная ситуация и в Иркутской области. Там некоторые крупные хозяйства уже остановили посевное. До этого на дефицит удорожания солярки жаловались на юге России в Поволжье. Из-за дефицита топлива производители продуктов питания начали предупреждать торговые сети Петербурга, что могут не успеть вовремя доставить товар, пишет Фонтанка. Чтобы справиться с топливным кризисом, Россия продолжает переговоры с другими странами по вопросу импорта нефтепродуктов.
15: Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелены на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
12: При этом Песков отказался, цитата, по понятным причинам, раскрывать страны-импортеры. Агентство Рейтер писало, что Россия обратилась за помощью к Казахстану, уже закупает топливо в Индии и почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина из Беларуси. Тем временем цены на белорусский АЕ-92 за неделю выросли на 6% до 127 тысяч рублей за тонну, пишет Коммерсант. С начала мая рост почти двухкратный. А как пишет Рейтер, частные российские АЗС, не связанные с крупными нефтяными компаниями, начали предлагать бензин в рознице аж по 140 рублей за литр.
1: И о влиянии перебоев с бензинов на экономику России высказался вице-премьер Новак. Вот его слова на пленарном заседании финансового конгресса Банка России.
16: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычно рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация.
1: Игорь Владимирович, вы согласны с Новаком, что еще немного времени, может быть, пара ручных перестановок, и все будет в порядке?
10: Ну, понимаете, вопрос состоит в том, что за счет чего? Когда такая ситуация, нужно найти какие-то источники. Сейчас картина в России появляется новая, она состоит в том, что начинается выбытие полностью некоторых НПЗ. Ну вот, судя по всему, мы сейчас видим полную остановку, значит, Капотни. Это московский НПЗ, видимо, до 27-го года работать не будет, это уже объявлено. Судя по всему, полностью уничтожен Славянский завод. И мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, пока я говорю очень аккуратно, ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
1: А страховку или гарантию государство не предлагают?
10: Ну нет, они ничего они не дают. Обратите внимание, что даже было сказано Силуановым, да, так что вы задали вопрос правильно, но Силуанов сказал, что государство ничего на это не даст, ни на какую защиту, ни на какое восстановление. Делайте все сами за счет собственных денег. У вас, дескать, денег много, цена на нефть высокая, в деньгах купаетесь, нефтянка. Сами, значит, ремонтируйте, сами еще закупайте дивизионы ПВО, которые будут возвращать следующих прилетов. Так что он прямо сказал, нет, мы вам разрешаем только включить эти затраты в издержки, что, соответственно, означает, что никакого существенного снижения цен на бензин в перспективе не будет. Потому что вот эти затраты на ремонт НПЗ, они лягут затраты на производство бензина и дизельного топлива, и, соответственно, через дальнейшие продажи в следующие месяцы это придется возмещать. Поэтому цена пришла высокая надолго, и недаром в доме сказали, что забудьте про свободную заправку в любом объеме, больше такого в России никогда не было. То есть Россия становится, ну как сказать, из страны бензоколонки, она становится страной-бензоколонкой, зависящей от чужих поставок бензина, чтобы хотя бы внутри себя это потреблять. Ну вот, это некий такой парадоксальный ток войны, но это парадокс, и он неустранимый. Что касается импорта, то это тоже такая непростая тема. Ближайшие страны не готовы поставлять. У них нет такого запаса ни у Азербайджана, ни у Казахстана. Казахстан сейчас только что сам ввел запрет на экспорт моторного топлива из страны, то есть там нехорошая ситуация. Значит, можно, конечно, пытаться привезти из Индии, но это значит, что нужно гонять пустые специальные корабли, продуктовозы за бензином, дистопливом в Индию, потом это везти. Уже есть расчет, что вот бензин в этом случае подорожает на 95-97 рублей. То есть практически должно быть удвоение цены. То есть если вы сейчас пугаетесь цены 100, то готовьтесь к цене 200 по импортному бензину. Естественно, правительство постарается этого не допускать. Будет либо дотировать нефтяные компании через топливный демпфер, что увеличит дефицит бюджета, либо просто установит фиксированную цену, и тогда моментально расцветет черный рынок бензина. Я думаю, что он уже сейчас сформировался. Уже многие, кто сейчас заправляется, имеют в виду, что они вовсе не все проездят. Они будут это в основном продавать и будут за счет этого зарабатывать хорошие деньги, получат некий дополнительный доход.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что нынешняя ситуация с бензином – это полноценный краш-тест для правительства и вообще для всей власти в целом. И он видит три сценария выхода из ситуации. Я попросил коллегу Артура Давлетшина озвучить их. Давайте послушаем, и у меня есть вопросы на этот счет.
7: Возможны три сценария. Первый – мягкий. Кризис удастся сбить за счет резервов ремонта НПЗ, запрета экспорта и переброски топлива между регионами. Очереди уходят, лимиты снимаются, но цены остаются выше, а качество топлива ниже. Второй – фрагментарный. В крупных городах и на федеральных трассах топливо удерживают, а проблемные регионы живут в режиме «то есть, то нет». Возникает карта дефицитных регионов. Политически это самый неприятный сценарий, потому что он создает ощущение неравенства. Третий – жесткий. Власть переходит к полноценному ручному режиму. Приоритет – госслужбам, АПК, общественному транспорту. Вводится строгий контроль цен, борьба со спекулянтами наподобие опыта 80-х. В таком сценарии бензин превращается в ресурс мобилизационной экономики.
1: И остается у нас примерно 5 минут, Игорь Владимирович. Давайте попробуем подойти к какому-то выводу. Есть три сценария, возможно, не только они, может быть, у вас есть свой сценарий, но это политический сценарий, как будет действовать власть. А экономика к какому решению подталкивает?
10: Ну, смотрите, вот вы все время пытаетесь разделить экономику и политику, это бессмысленно в России, потому что, смотрите, значит, экономисты сказали, нужно сейчас увеличивать норматив продаж, значит, нефти на, соответственно, бирже, чтобы сбить этот кризис и дать нефтяным компаниям независимым возможность больше произвести и насытить рынок. Вместо этого под давлением, насколько я понимаю, Сечина, правительство приняло решение прямо противоположное. снизить норматив продаж через биржу с 15 до 10%. То есть они движутся ко второму, а дальше к третьему сценарию, из тех, кто вы озвучили. То есть это ручное управление. Практически вот то, что сейчас не пойдет на биржу, будет в ручном уже режиме распределяться в сельское хозяйство. То есть вас можно поздравить с рождением в России некого такого, ну, мягкого варианта госснаба, как в Советском Союзе, распределение, то есть будет нефтяным компаниям прописано, вот это поставляете аграриям этого региона, этого региона, от рынка там ничего не остается, это командная экономика в чистом виде. Так что, как видите, сейчас идет процесс перехода от остатков рыночного механизма в нефтяной промышленности к такому командному механизму. Это наиболее вероятный вариант. Вот и смотрите, как эти сценарии вам это и предсказывают.
1: Академик Аузан изданию РБК говорит, что проблема российской экономики сейчас в том, что чиновники боятся планировать на длинную дистанцию. А какой, на ваш взгляд, сейчас горизонт планирования у чиновников?
10: Ну, во-первых, Александр Александрович не академик, а только профессор, декан экономического факультета МГУ, которого я очень читаю и уважаю. Но он прав в том, что российская власть, она не имеет горизонта планирования вообще. А у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 1942 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга, чуть ли не в 15 раз. Вот это единственный горизонт, который они видят, что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Никакого плана развития экономики, долгосрочный горизонт нет, и ни у правительства, ни, кстати, у российского бизнеса. Потому что никто не знает, что будет завтра, никто не хочет вкладываться деньгами, поэтому... Ты же когда деньгами вкладываешься, ты же рассчитываешь на какой-то срок окупаемости, а сейчас никто не знает, что в России будет завтра, поэтому в России на 14% в этом году упали инвестиции, и значит не будет ни замены старого оборудования, ни покупки нового оборудования, ничего этого не будет, то есть Россия сейчас идет в такую сторону устаревания и аварий старого оборудования. Вот она сейчас идет, потому что никто не хочет видеть будущее, да его никто не может увидеть, потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Часть говорит, что мы готовы замириться с Украиной, но на наших только условиях почему-то полагает, что кто-то когда-то эти условия примет. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы, давайте детей уже младших школьных классов готовить к тому, чтобы они пошли воевать, когда достигнут старшего возраста, 18 лет мы их отправим. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какое-то развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, и сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать. Конечно, никаких планов нет.
1: У нас еще минута остается. Ощущения населения в этом уравнении как-то какую-то роль играют?
10: Нет никакой роли, российское население никакой роли в том, что происходит в стране, не играет, они пассивно потребляют. А потом не забывайте, что население российское очень разное. В этом населении, наверное, процентов 25, а то может и больше, это люди, которые от войны выигрывают и радуются тому, что происходит. Сейчас они будут, некоторые из них, зарабатывать хорошо на торговле бензином через черный рынок. Это сейчас будет крышеваться силовыми органами. Это все настолько понятно, настолько очевидно, что чем дольше будет беда для большинства населения, тем лучше будет тем, кто будет обслуживать эту ситуацию. Как всегда, была очень немалая группа людей, которые хорошо зарабатывали на обналичении. Вот теперь у вас будет на торговле бензином зарабатывать очень неплохо. Вот это вам картинка российской жизни.
1: Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц объяснял нам картину российской жизни и как экономические власти России борются с внезапными кризисами. О настроениях России почему я вспомнил? Потому что Gallup проводил независимый опрос населения России, и 60% тех людей, которые отвечают, утверждают, что они фиксируют ухудшение все-таки экономической жизни в том населенном пункте, где они находятся. Предлагаю этот же вопрос и тем, кто может оставлять комментарий. Пожалуйста, пишите в комментарии, ваша жизнь стала лучше, хуже или не изменилась. А я, Артем Радыгин, к вам приду сразу после эфира, там и пообщаемся. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой
7: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник 9 марта цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы.

0: отрасли Борис Оранштейн.
1: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
2: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Ормузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
2: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет? Давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
2: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно.

0: чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Ну, 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнения в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения, эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами, например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали. Я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти». И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи «Лукойлом» своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. «Роснефть» опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока. И вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов. Не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Воззаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, которые не имеют своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматривали, все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 1 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командующий ВСУ Александр Сырский не исключает, что российская армия вновь попытается атаковать Украину с севера, в том числе с территории Беларуси. США и Иран продолжают переговоры по выработке мирного соглашения. Судьба судоходства в Ормузском проливе остается неясной. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, запрещающий автоматическое предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Также сегодня.
1: Владимир Путин до сих пор наслаждался жизнью на яхте «Грейсфул» в конце июля, в начале августа, почти каждый год, вместе с семьей, с Кабаевой, с двумя своими сыновьями.
0: Яхта, которой часто пользовался Владимир Путин, замечена у берегов Дании в сопровождении военного российского корабля. Издание «Украинская правда» сообщило сегодня со ссылкой на свои источники о том, что посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что намерен баллотироваться на пост главы государства, когда в Украине состоятся президентские выборы. По словам собеседников «Украинской правды», в середине июня Зеленский провел закрытую встречу с главой офиса президента Кириллом Будановым, его заместителем Олегом Татаровым, лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, главой Министерства обороны Михаилом Федоровым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсуждалась возможность проведения президентских выборов в Украине осенью этого года. Чтобы выяснить намерения возможного главного соперника на этих выборах, Зеленский вызвал Залужного в Киев формально для обсуждения предстоящей отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишет «Украинская правда», Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» «Да, буду», — ответил ему Залужный. Источники «Украинской правды» говорят, что Зеленский был готов обсуждать с Залужным практически любой государственный пост, но после этого ответа предлагать ему ничего не стал. Сам бывший главнокомандующий ВСУ, согласно источникам «Украинской правды», в разговоре с Зеленским пояснил, что на него возлагают надежды, и он не сможет объяснить, почему пренебрег оказанным доверием. Тем временем нынешний главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский на фоне постоянных разговоров о том, что Беларусь может быть напрямую втянута в войну России против Украины, в своем интервью украинскому телеканалу 1+1 заявил, что российская армия собирается вновь атаковать Украину с севера, как это было в начале войны в феврале 2022 года. Сырский не исключил, что наступление может начаться из белорусской территории, однако такой вариант развития событий счел маловероятным.
2: Мы знаем, что Владимир Путин поставил перед российским генеральным штабом задачу проработать различные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси.
0: Среди рассматриваемых сценариев попытка наступления на Киев, а также захват других украинских территорий. Российский генеральный штаб по имеющейся информации подготовил несколько вариантов таких действий. Насколько эти сценарии реалистичны? Учитывая последние события, я не думаю, что руководство Беларуси решится вновь предоставить свою территорию агрессору в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. Вместе с тем мы обязаны учитывать и такой вариант развития событий. Однако наиболее вероятным сценарием, что подтверждается рядом имеющихся данных, является наступление с севера, с территории России, в частности, из Брянской области. Именно этот вариант представляется наиболее реалистичным, и к нему мы активно готовимся. Речь идет не о наступлении непосредственно на Киев, а прежде всего о действиях в Черниговской области. Их целью может стать захват части территории и продвижение вглубь Украины, чтобы вынудить нас перебросить туда часть сил с основных направлений, где сегодня ведутся наиболее активные боевые действия. Таким образом, противник может попытаться растянуть линию фронта, отвлечь наши резервы и ослабить украинскую группировку на ключевых участках.
2: Фронту и позбавление нас резервов. Это был фрагмент интервью украинскому телеканалу 1+1 главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского. Сырский также сообщил, что размещенные на территории Беларуси российские ретрансляторы, помогающие наводить беспилотники на цели в Украине, не были окончательно демонтированы, и вчера один из них снова включался. Ранее Владимир Зеленский давал понять, что Украина сама уничтожит эти ретрансляторы, если Беларусь их не демонтирует. Напомню, что Владимир Путин объявил о планах создания на украинской территории так называемых буферных зон в ответ на вторжение украинских войск в 2024 году в Курскую область России. Путин объяснил этот шаг соображениями безопасности. При этом угроза приграничным регионам России, вне всякого сомнения, возникла из-за войны против Украины, которую сам Путин и начал. Буферные зоны на территории иностранных государств для защиты своих приграничных районов создает и Израиль, но в данном случае речь идет о защите от нападений со стороны группировок, открыто провозглашающих своей целью уничтожение израильского государства. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху вчера побывал на занятой израильскими войсками территории на юге Ливана, где проводится операция против одной из таких группировок, проиранской шиитской группировки «Хизбалла», признанный в США и многих странах ЕС террористической организацией, и при этом все, без исключения страны Евросоюза, признают террористическим военное крыло Хизбаллы. Поводом для ввода израильских войск в Южный Ливан стал ракетный обстрел боевиками Хизбаллы северных районов Израиля в начале марта в ответ на начатую 28 февраля военную операцию США и Израиля против Ирана. Нетаньяху, встречаясь с военными в Южном Ливане, заявил, что ракетный потенциал Хизбаллы удалось сократить больше, чем на 90%. Там, где ранее была сосредоточена основная часть ракетного арсенала Хизбаллы, сегодня, по имеющимся оценкам, осталось около 8% ракет. Это по-прежнему значительный объем, однако ситуация уже далеко не та, что была раньше. В ходе наших операций уничтожено около 9000 террористов, сотни только за последние недели. Но главное, чего нам удалось добиться, и именно этим вы здесь занимаетесь, это создание буферных зон или зон безопасности не на нашей стороне границы, а на территории противника. Мы создали такие зоны в Ливане, ранее сделали это в Газе. Эти зоны безопасности принципиально меняют ситуацию и само восприятие угрозы. Руководство Хизбаллы отказывается признать достигнутое при посредничестве США на прошлой неделе прямое соглашение между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне о постепенной замене израильских военных подразделениями регулярной армии Ливана в местах, зачищенных от инфраструктуры Хизбаллы. В целом же поездка Бенямина Нетаньяху в Южный Ливан выглядела довольно демонстративным шагом, поскольку Иран на переговорах с США о заключении мирного соглашения настаивает на прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, а президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство действиями Израиля в Ливане, мешающими продвижению переговоров США с Ираном. Непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана продолжились сегодня в Дохе на уровне рабочих групп. По данным СМИ, обсуждаются пути реализации меморандума о взаимопонимании, включая вопросы, связанные с замороженными иранскими активами и безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Встреч на высоком уровне пока не планируется. Дональд Трамп дал вчера понять, что не будет против, если выработка мирного соглашения с Ираном займет больше 60 дней, как предусмотрено меморандумом о взаимопонимании. Ну а спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил в интервью иранскому государственному телевидению, что Иран готов к возобновлению боевых действий, если переговоры сорвутся.
3: Мы ищем диалога, но если диалога не будет, то мы готовы к войне, готовы реагировать соответствующим образом. С момента снятия блокады и до сегодняшнего дня мы экспортировали более 40 миллионов баррелей нефти, а в течение 50, точнее почти 60 дней до этого мы даже одного барреля не могли экспортировать.
2: Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня, что Оман представил США и другим западным союзникам официальный проект по взиманию сервисных штрафных сборов с судоходных компаний за использование Армузского пролива. По словам источника издания, в проекте речь идет о добровольных платежах, а не об обязательной пошлине. Предложения Омана частично основаны на модели, действующей в Малаккском и Сингапурском проливах, где частный фонд собирает добровольные взносы на обеспечение безопасности судоходства. Предполагается, что любые платежи за проход через Армузский пролив будут добровольными, однако иранский чиновник, на которого ссылается «Нью-Йорк Таймс», утверждает, что эти выплаты в конце концов должны стать обязательными. Время свободы. Верховный суд США своим решением, принятым 6-3 во вторник подтвердил, что любой человек, родившийся на территории Соединенных Штатов, имеет право на автоматическое получение американского гражданства. Указ президента Дональда Трампа об ограничении права гражданства по рождению на американской территории, который оспаривался в Верховном суде, был издан в январе 2025 года, сразу после инаугурации Трампа на второй президентский срок. Вступление указа в силу пытались заблокировать сразу 3 федеральных судьи, однако их постановление отменил Верховный суд США. В результате несколько процессов были объединены в одно дело, решение по которому и вынес Верховный суд в этот раз. После вынесения решения Грейс Мэн, председатель прогрессивного Конгресса Азиатско-Тихоокеанского региона, выступила от имени Объединения азиатских, чернокожих и латиноамериканских законодателей. Она назвала решение торжеством основополагающего конституционного принципа и отвергла попытки оспорить права детей мигрантов. Грейс Мэн напомнила, что суд сослался на исторический прецедент – дело 1898 года США против Вонг Ким Арка.
4: Верховный суд вынес решение в его пользу даже в разгар действия закона об исключении китайцев, потому что 14-я поправка предельно ясна. Все, кто родился на территории Соединенных Штатов, являются их гражданами. «Все лица» означает именно «все лица». Именно благодаря таким людям, как он, а также поколениям чернокожих американцев, которые отстаивали свои права, опираясь на 14-ю поправку, я, дочь иммигрантов, смогла получить гражданство по праву рождения и работать в Конгрессе. Именно поэтому миллионы американцев азиатского происхождения, 65% которых родились за пределами США, больше, чем среди представителей любой другой этнической группы, получили возможность осуществить американскую мечту. Поэтому, приветствуя сегодняшнее решение суда, я хочу обратиться к президенту Трампу. Вы можете считать себя выше закона, но это не так. Вы можете пытаться разделить американцев по расовому признаку, религии или стране происхождения и потерпите неудачу. Вы можете пытаться заново определить, кто достоин называться американцем, и в этом тоже потерпите неудачу. Мы – американцы, наше место здесь, и никакой самозваный король никогда не сможет у нас это отнять.
2: Это была член Палаты представителей Конгресса США, демократ Грейс Мэн. Вонг Ким Арк, на дело которого ссылалась Грейс Мэн, родился в Сан-Франциско в 1873 году. Его родители были гражданами Китая, которые легально проживали и занимались бизнесом в США. В 1882 году в Соединенных Штатах вступил в силу закон об исключении китайцев. Он запрещал китайским иммигрантам получать американское гражданство через натурализацию и резко ограничил въезд новых рабочих из Китая. Вонг Ким Арк временно выезжал в Китай, чтобы навестить родственников. В 1890 году он вернулся, его пустили обратно без проблем. Однако после второй поездки Вонга в Китай в 1895 году таможенная служба США отказала ему во въезде, утверждая, что он не является американским гражданином. Правительство настаивало, что из-за китайского происхождения родителей Вонг Ким Арк автоматически стал подданным императора Китая, а значит, подпадает под действие запретительного закона об исключении китайцев. Однако Верховный суд США тогда встал на сторону Вонг Ким Арка и подтвердил, что он является гражданином США. Указ Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения на территории США рассматривался как один из важнейших элементов политики нынешней американской администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией. Среди тех, кто выразил разочарование по поводу решения Верховного суда был спикер Палаты представителей, лидер республиканского большинства Майк Джонсон, отметивший, что борьба продолжится на законодательном уровне, но признавший при этом, что она теперь будет долгой и сложной.
5: Речь идет о действительно серьезной проблеме. Но у нас, как известно, это явление превратилось в так называемый родильный туризм. Ситуация, когда люди приезжают в страну исключительно для того, чтобы родить ребенка, а затем получить доступ к социальным льготам и другим государственным услугам. Это стало злоупотреблением. Изначально эта норма преследовала благородную и важную цель, однако со временем ее начали использовать чрезмерно. Поэтому я уверен, что мы продолжим работу над этой проблемой. Полагаю, главный вывод заключается в том, что для ее решения потребуется внесение поправок в Конституцию. Как мы все знаем, это чрезвычайно сложный процесс. За всю историю нашей страны Конституция изменялась всего 27 раз. Для принятия поправки необходимо одобрение 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса, а затем ее должны ратифицировать 3/4 штатов. Обычно такой процесс занимает многие годы и требует значительных усилий. Посмотрим, как будут развиваться события. Уверен, что впереди нас ждет широкая общественная и политическая дискуссия. Лично я очень разочарован таким исходом. Считаю, что в будущем он создаст для страны серьезные проблемы, и Конгрессу придется искать способы их решения.
2: Это был спикер Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Банк России теперь уже официально предупреждает, что инфляционные последствия топливного кризиса в стране окажут влияние на дальнейшие решения по денежно-кредитной политике, то есть по ключевой ставке Центробанка по кредитам. Кроме того, в Центральном банке считают, что в среднесрочной перспективе может даже потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Все это прямо противоречит адресованному Центробанку недвусмысленному пожеланию Владимира Путина о снижении базовой процентной ставки. Тему продолжает Максим Блант.
6: Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором содержится несколько предупреждений, неприятных для тех, кто, как манна небесная, ждет снижения ключевой ставки и всеми силами пытается сподвигнуть регулятор действовать решительнее. Во-первых, ЦБ теперь уже совершенно официально предупреждает, что последствия топливного кризиса никто игнорировать не собирается. Цитирую. «Развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике». Конец цитаты. Иными словами, попытка Германа Грефа уговорить руководство ЦБ списать нынешний рост цен на разовые факторы не увенчалась успехом. А последствия руководство Банка России видит не только в росте цен. Еще одна цитата. «Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую через издержки других отраслей, а также через инфляционные ожидания, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний». Конец цитаты. Самое неприятное в том, что речь идет не только о следующем заседании, а в принципе о темпах снижения ставки, если, конечно, вообще ставку снижать продолжат. И не только, и даже не столько из-за топливного кризиса, сколько из-за так называемого бюджетного импульса, который сводит на нет все усилия по сдерживанию инфляции. Так что в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Самое любопытное во всей этой истории заключается в том, что обсуждение абсолютно игнорирует раздающиеся со всех сторон стенания о переохлаждении экономики и призывы снижать ставку ускоренными темпами, пока не стало слишком поздно. Для чего поздно, не совсем, правда, понятно. В том числе и совершенно недвусмысленное пожелание Владимира Путина, высказанное им на совещании по экономическим вопросам в ответ на слова главы РСПП Александра Шохина о том, что инвестиционная пауза закончится, если ставка к концу года будет ниже 10%. Произошло это 10 июня. Позволю себе напомнить, как это было.
7: Инфляция-то падает, сколько она, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
6: Конечно, ни главу Банка России Эльвиру Набиуллину, ни кого-то из ее заместителей на это совещание по каким-то неведомым мне причинам не позвали. Так что в Центральном банке вполне могли бы сделать вид, что были просто не в курсе обсуждения. Однако это объяснение едва ли можно назвать убедительным. Команда Набиуллиной четко дала понять, что ничьи советы и пожелания слушать не будет. И пока Эльвир Сахибзадовна остается во главе регулятора, Банк России будет независимым, даже от Путина. Эта позиция, как минимум, вызывает уважение. Вопрос лишь в том, как долго Путин будет с этим мириться.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Время свободы. Суперяхта «Грейсфул», которой пользуется Владимир Путин, во вторник вошла в территориальные воды Дании. Об этом сообщило издание «Дайр» со ссылкой на сервисы отслеживания морских судов. По информации этого издания, «Грейсфул» следует в сопровождении российского военного корабля и патрульного катера. За российским судном наблюдают военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии. Пунктом назначения нынешнего путешествия яхты указан Стамбул. Вот что о возможной его цели говорит журналист центра «Досье» Илья Рождественский.
1: Почему сейчас яхта движется в Стамбул, до конца непонятно. Либо она сломалась, и требуется срочный, сложный ремонт, который могут провести только в Турции, а в Турции умеют обращаться с яхтами. Либо кому-то в окружении Владимира Путина пришла в голову довольно безумная мысль, что яхту можно использовать по прямому назначению где-то в водах Черного моря. Ну, есть еще и третья опция, это то, что яхта движется на самом деле не в Стамбул, не в сторону Черного моря, а куда-то, страшно даже представить, куда. Летом нужна яхта для того, чтобы наслаждаться на ней жизнью. И, в общем, Владимир Путин до сих пор наслаждался жизнью на яхте «Грейсфул». Летом, в конце июля, в начале августа, почти каждый год он вместе с семьей, с Ириной Кабаевой, с двумя своими сыновьями отправлялся в Ладожское озеро, на Валаам и в местечко в Карелии, где у него есть неофициальная, разумеется, резиденция.
0: Это был журналист центра «Досье» Илья Рождественский. Передатчик автоматической идентификационной системы на яхте «Грейсфул» был отключен сразу после начала полномасштабной войны России против Украины. А за две недели до вторжения яхта покинула Германию и направилась в Калининград. С 2022 года «Грейсфул» находится под санкциями США наряду с другой яхтой «Олимпия», которую тоже связывают с президентом России. В 2023 году команда Алексея Навального опубликовала материалы, демонстрирующие интерьер яхты «Грейсфул». По подсчетам авторов расследования, только за 2022 год на ремонт и содержание яхты было потрачено почти 40 миллионов долларов. 82-метровая яхта «Грейсфул» была спущена на воду в 2014 году. Ее стоимость, по разным оценкам, составляет от 100 до 120 миллионов долларов. «Грейсфул» считается второй по величине яхтой, которой пользовался Владимир Путин. Самой большой называют 140-метровую яхту «Шахерезада». Сейчас она находится под арестом в порту на западном побережье Италии. А сегодня издание «Верстка» сообщило, что еще одна яхта, связанная с Владимиром Путиным, яхта «Виктория» длиной в 71 метр, вышла из порта в Краснодарском крае и, по-видимому, уже пришвартовалась в турецком порту Бодрум. И последняя тема. Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения русского и советского поэта, переводчика, драматурга, театрального режиссера Павла Антокольского. Павел Антокольский учился на юридическом факультете Московского университета, правда, его не закончил, работал актером и режиссером в студии Евгения Вахтангова, во время войны был фронтовым корреспондентом и режиссером военного театра, руководил творческим семинаром в Литературном институте имени Горького. Антокольский автор поэмы «Сын», посвященной памяти его сына, погибшего в 1942 году, стихов и поэмы мировой истории, пьесы «Куклы инфанты» и других драматических произведений, переводов с французского Виктора Гюго, Поля Верлена и Артура Рембо. Вот что о творчестве Павла Антокольского в беседе с Иваном Толстым говорит философ Борис Парамонов.
8: Павел Антокольский прожил Мафусаилов век, умер под 90, и написал много, работал активно до самой седой старости. Когда читаешь Антокольского, это его изобилие начинает утомлять. И дело не просто в количестве. Стихи его по манере однообразные. Он мало менялся, можно сказать, не менялся вообще. Нашел свою манеру и пребывал в ней с самого начала до самого конца. Надо сказать, что эта его манера сильно ему помогла в смысле советской цензуры. Он как бы в стороне от острых вопросов современности оказался, ибо писал в основном на западном, причем историческом материале. Чтобы как-то соответствовать, брал темы историко-революционные. Любимые его герои – деятели Великой Французской революции. Одна его драматическая поэма, пьеса в стихах, называется «Сан-Кюлот и Горгона». Вторая такая пьеса о Франсуа Вийоне. Герой не только поэт, но вор-разбойник, что давало революционную окраску. На Руси это еще с Бакунина пошло искать революционное начало в криминалитете.
9: Антокольский человек, очень связанный с миром театра. Он и начинал в театре, в студии Вахтангова, еще при жизни мэтра. У Цветаевой в повести о Сонечке много написано об этом.
8: Да, как же. Ее Павлик в этом мемуаре запоминается не меньше, чем Юрочка, то есть Завадский. Симпатичный образ возникает, в отличие от Юрочки, надо сказать. Но тут вот чего не следует забывать. Нет в мире искусства ничего более противоположного, чем поэт и актер.
9: Мандельштамовская мысль.
8: И вот актер слишком чувствуется у Антокольского. Он выпирает из поэта, подменить его пытается. И вот эта театральность, нескрываемая установка на маску, мешает стихам Антокольского вообще-то очень неплохим, эффектным, нарядным. Но в том-то и дело, что эти эффектность и нарядность опять же театром отдают. Но есть у Антокольского стихи, преодолевающие эту природную, что ли, его установку. И тогда в них появляется даже трагическое звучание. Вот его стихотворение, очень меня впечатлившее. «В тот год, когда вселенную вселили насильно в тесноту жилых квартир, как жил ты? Сохранил ли память или ее тепло в печурки превратил? Ты помнишь, нечего жалеть и нежить, жги, есть один лишь выход, дымоход, зола и дым, твоя смешная нежить, твоя смешная немочь, Дон Кихот. Век начался, он голодал по Волжьям, тифозный жар был, как с других планет. Кто был ничем, тот станет, но ты должен поверить, ибо большей правды нет. Она придет, как женщина и голод, все, чем ты жил, нещадно из тебя. Она возьмет одной рукою голой, одной жаждой жить возьмет тебя. И ты ответишь ей ночами схимы, бессонницей над бурей цифр и схем, клянясь губами жаркими и сухими, не изменять ей никогда ни с кем». Замечательно. Я эти стихи помню с детства, когда они мне попались, помнится, в журнале «Огонек» в 40-е годы. Запомнились эти схемы и схимы. И когда сейчас перечитал, то и вспомнил то давнее впечатление. Это действительно событие, когда стихи впечатляют. И как раз именно словами, искусно выбранными. Ведь о чем это стихотворение? О том, что людям насильно навязали некую единственную правду.
9: Единственно верное ленинское учение.
8: Вот-вот. И эту единственную правду надо принимать и верить в нее. Тогда как свойство главной правды – то, что она не бывает единой и неделимой. Единственную правду не найти и искать ее не стоит, только напакостишь по дороге. И жить, притворяясь, что веруешь, имитируя веру и верность – это настоящая мука для всех именно правду чувствующих людей. Что еще сказать об Антокольском? Не надо настаивать на теме веры, которую исповедовал или притворялся исповедующим Антокольский. Поэту, художнику, артисту вера и не нужна, и не свойственна. Верования художника всегда игровые, не всерьез. Не верь поэту, дева, давно уже было сказано. Веровать – это слишком серьезно, а художнику приличествует игра. И не единую истину ему требуется найти, а дать через себя высказаться всем персонажам, вовлеченным в эту художественную игру. Эта игра, эта ирония художника не портит, если не требует отказа от его главного и единственного дела. Антокольскому случалось бить поклоны чужим богам, но он не делал из этого ни триумфа, ни трагедии. Он не изменял своему искусству, небольшому, но подлинному. И был он все-таки не хористом, но солистом.
0: Философ Борис Парамонов о творчестве советского поэта, переводчика, драматурга, театрального режиссера Павла Антокольского, 130 лет со дня рождения которого исполняется сегодня. Это архивная запись «Радио Свобода» 2021 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Выпуск посвящен рассказу о поиске послевоенного диалога. Война России в Украине еще не закончилась, но правозащитники уже ищут ответ на вопросы о том, как после наступления мира украинцы и россияне снова смогут общаться друг с другом. С вами Александра Вагнер. В июне в Праге состоялся семинар Украинской миротворческой школы, цель которого была найти пути для поиска взаимопонимания между россиянами и украинцами, вопреки продолжающейся агрессии России в Украине. Участниками семинара стали россияне с антивоенной позицией и активисты, которые стремятся ответить на вопрос, как нам говорить с украинцами. По словам Георгия Чижова, руководителя Киевского центра содействия реформам и тренера Украинской миротворческой школы, основы для проведения семинаров по преодолению конфликтов были заложены после аннексии России Крыма.
1: Проект этот возник еще в 2014 году. У истоков стояли руководители Центра ближневосточных исследований. Ну, они в свое время работали в Украине довольно много в Крыму, и вот когда был этот травматичный опыт, достаточно много крымских татар выехали в Херсонскую область. В общем, там где-то с юга Украины в 2014 году начиналась Украинская миротворческая школа, и не связано с миром между Россией и Украиной, изначально предполагалось, ну, то, что называется peacebuilding'ом в громадах, то есть на местах в Украине. Людей, в первую очередь активистов гражданских, обучали основам конфликтологии, основам ведения переговоров. То есть это такие низовые общины. И дальше в этом году уже 13-й сезон стартует Украинской миротворческой школы. А в Праге это специальная сессия, мы ее называем. Действительно, впервые захотели попробовать поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится. Фактически не в формате диалога, потому что думали над диалоговыми форматами, но что-то, видимо, для полноценного диалога время еще не пришло. А вот таким образом в виде тренинга, когда украинские тренеры проводят тренинг-сессию для россиян, попробуем, что из этого выйдет.
0: А кто является гостями школы в этом году?
1: Это россияне, выехавшие из России в основном, начиная с 22 года, но есть и люди, которые дольше живут в Европе. Мы сознательно не приглашали людей, которые сейчас в России, чтобы не подвергать их риску. Понятно, что базово все эти люди против войны, против российской агрессии, против путинского режима. То есть тут дискуссий, что добро, что зло, на эту тему у нас не будет. Большинство — это активисты. При отборе активная гражданская позиция учитывалась, но есть и просто вот антивоенные, антипутинские россияне, которые, может быть, ничем не знамениты и не слишком активны, но интересуются тем, как разговаривать с украинцами после всего, что произошло.
0: Вот вы говорите, что еще не пришло время для полноценного диалога, да? Вот как вы сейчас представляете это общение между украинцами и россиянами?
1: Ну, все-таки это общение в формате тренинга, когда тренеры все-таки задают повестку, имеют возможность что-то останавливать, что-то регулировать. То есть это не совсем диалог, когда стороны абсолютно равноправны. Фактически здесь за украинцами остается формат, сценарий и вся драматургия.
0: Тем не менее, все-таки слово «миротворческий» в названии звучит, поэтому я вот

0: Мы все-таки хотим провести такой форсайт, работу с будущим, чтобы люди задумались о том, как они видят будущее России. Потому что большинство наших участников, насколько я понимаю, хотели бы вернуться в Россию, когда это станет для них возможно. И как они видят себя в этом проекте? И мы хотим им помочь над этим подумать. По большому счету, это все на самом деле направлено на то, чтобы действительно когда-то настал мир, и в этом мире можно было бы взаимодействовать украинцам и россиянам, потому что граница, в принципе, никуда не денется. Даже если Россия каким-то образом фрагментируется, но все равно она будет вдоль протяженной украинской границы, и все равно соседские отношения придется строить. А вот пусть они не будут братскими или какими-то еще, да, но все равно они должны быть.
1: А вот вы говорите, что необходимо еще пока чего-то избегать. Вот не могли бы вы привести примеры?
0: Избегать в смысле в общении, да?
1: Да-да, вы упомянули, что нужно чего-то избегать, чтобы не вызывать какой-то реакции.
0: Самый простой пример, вот избегать таких словесных модулей, как «а все-таки мы братские народы». Это очень болезненно воспринимается. На самом деле таких триггеров много. И у самых позитивно проукраински настроенных людей в России не всегда есть понимание, что вот это то, чего последний очень готов от них услышать.
1: Руководитель Киевского центра содействия реформам Георгий Чижов рассказывал о семинаре Украинской миротворческой школы в Праге. Одна из приглашенных на семинар участниц – россиянка Александра Росейкина. В начале войны она жила в Эстонии и для беженцев из Украины в первые дни боевых действий организовала в Таллине детский досуговый центр, где дети могли заниматься с украинскими преподавателями. У Александры Росейкиной я спросила, важно ли для нее участие в Украинской миротворческой школе.
2: Для меня, естественно, это такое важное мероприятие, потому что я, в принципе, работаю с украинскими беженцами уже 4 года. Вот, и, конечно, для меня участие в таких мероприятиях, оно имеет ключевое значение. Мне важно быть в контексте. И у меня, собственно, команда – это украинцы и россияне. Мы работаем все вместе уже вот 4 года. Я из России, я, в принципе, всю жизнь занимаюсь проектами помощи детям в трудной жизненной ситуации. И когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я уже находилась в Эстонии, и у меня вопроса не стояло, помогать или нет. Конечно же, я начала помогать беженцам и основала здесь проект поддержки украинских семей с детьми. И это проект, который предоставляет рабочие места украинским педагогам и помогает семьям. Это занятия на украинском языке для детей, проведение городских лагерей, кружков. В общем, такая украиноязычная среда для украинских детей на благотворительной основе.
1: А сколько участников вашей организации? И расскажите, как ваша международная команда, как она возникала?
2: У меня проект был основан на пароме для приема беженцев, который был в Таллине, как только вот началось полномасштабное вторжение, и в Эстонию начали приезжать беженцы из Украины. Они здесь открыли такой пункт по приему беженцев на пароме. Это такой, как город в городе был, куда заселяли украинцев, которым нужно было в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы, найти жилье, устроиться на работу. И этот корабль просуществовал почти год. Они его открыли весной 22-го года и весной 23-го года его расселили. И летом 22-го года я туда пришла как волонтер, пока на тот момент еще одна, и предложила им свою помощь именно с детьми, потому что в основном ехали женщины и дети. Женщинам нужно было решать все свои вот эти вот свалившиеся на них проблемы здесь, в Эстонии. И я прекрасно, как мама, понимаю, как это сложно делать с ребенком на голове сидящим. И, в принципе, для меня было понятно, что если мама условно там одна несколько часов побудет у себя в каюте, это уже для нее тоже будет огромная помощь и поддержка. И нам разрешили, и сначала это были вообще только российские волонтеры, такие же, как и я, оказавшиеся здесь, кто хотел помогать. Мы приходили на паром и проводили занятия для детей. Провели тогда первую смену городского лагеря на пароме летом и занимались с детьми. Потом провели вторую смену, и потом начался учебный год в сентябре. Мы поговорили с родителями, которые на тот момент жили на пароме, а тогда это было 2600 человек и большое количество, естественно, детей. И на пароме дети до 12 лет одни находиться не могли. И мы провели опрос среди родителей, и родители нам сказали, что, конечно, им бы хотелось, чтобы мы дальше продолжили, потому что особенно там садиковский возраст еще тогда не были распределены дети по учреждениям. Очень нужна была такая поддержка. Нам выделили помещение на одной из палуб корабля, и мы там продолжали заниматься с детьми. И к нам стали присоединяться уже украинские воспитатели и педагоги, и в большинстве своем это были те же самые люди, которые жили на этом же корабле. И тогда мы уже перешли из формата волонтерского проекта в такой проект условно с зарплатами, куда мы прям принимали на работу уже наши

0: наших воспитателей. И тогда, собственно, он вот более-менее сформировался как существующий на данный момент проект. После расформирования корабля мы переехали в отдельное помещение и продолжили тоже заниматься с детьми. И у нас также остаются волонтеры-россияне, а все воспитатели, весь персонал – это все из Украины.
1: Ну вот этот семинар, который проходит сейчас в Праге, он связан с восстановлением связей. Но я так понимаю, что вас изначально воспринимали как человека, который несет помощь. Вы сталкивались ли вы с какими-то проблемами вот на этом пути, когда вы решили помогать, и с тем, что вы россиянка?
0: Да, было сложно очень вначале. В Эстонии же большой процент русскоязычного населения. И на мне бегущей строкой не написано, что я из России. Я просто, как и очень большой процент эстонцев, знаю русский язык. Вот, и поэтому, там условно, даже когда я там заходила на корабль, я заходила не с транспарантом, что я из России. Я как бы не скрывала, что я из России, но я об этом и не рассказывала на каждом углу. Я просто жила и просто помогала. Но дети, родители, им же всем интересно. Они, естественно, что там спрашивают. И волонтеры у меня тоже русскоязычные. Там, у нас поначалу было очень много с этим сложностей. Тяжело было людям воспринимать то, что мы из России. Очень долго такой барьер был у мам. У многих, не у всех, но у многих, что там условно наша переписка с ними, мы ведем переписку там по детям, по центру, и мамы именно вот прям планомерно разговаривали со мной только на украинском языке. И диалоги у нас выглядели довольно странно, потому что ну как-то так получилось, что украинский я понимаю и на слух, и читаю, и мне мамы пишут на украинском языке, а я им отвечаю на русском. Все друг друга поняли, но тем не менее каждый разговаривает на своем языке. Были сложности у детей, потому что очень многие дети, особенно в первое время, это были дети, которых вывозили из горячих точек через фильтрацию, через Россию. И они через Россию въезжали уже сюда, в Эстонию. И, конечно, они натерпелись, они там не сидели в подвалах. И когда они узнавали, что мы из России, у нас там ну, дети замыкались на какое-то время, им нужно было смириться, привыкнуть, что вот ну, мы из России, но мы не те люди, которые их обижали, и что мы к ним с добром. И на это какое-то время у нас ушло. А дальше уже, конечно, со временем, там, с какими-то проходили месяца нашей работы, и становилось уже легче, потому что ну, сарафанное радио про нас рассказывали, и сейчас с этим абсолютно нет проблем, потому что у нас такое здесь довольно небольшое сообщество, и все, конечно же, знают, какая у меня позиция, почему я здесь, а не дома, и я просто не могу уже вернуться в Россию, я здесь нахожусь под международной защитой. И сейчас уже, конечно, таких вопросов просто не возникает. Вначале было сложно.
1: А расскажите вот об обстоятельствах вашего отъезда из России. Вы уехали до войны или после, и что стало причиной?
0: Это на самом деле просто стечение обстоятельств. Я уехала из России по туристической визе еще в 2021 году. Потом получила визу на год, осталась здесь, и в этот момент началось полномасштабное вторжение. И я приняла для себя решение, что я вернуться домой не могу, и я хочу помогать Украине. В России это невозможно было бы сделать. Так, собственно, и получилось, что я начала работать с украинцами, работать с украинскими медийными личностями, с политиками, с антивоенными российскими проектами. И, конечно, сейчас я уже вот со всем вот этим списком вернуться в Россию не могу. Даже не по соображению, что у меня такой кейс, а из тех соображений, что ну, это, вся вот эта ситуация, она мне абсолютно не близка, и я просто не хочу в этом принимать участие.
1: А вот вы пишете, что центр существует на частные пожертвования. Вот расскажите, как вам удается собирать средства на свою работу и на эту помощь?
0: В основном, да, мы проводим офлайн-мероприятия с медийными людьми, на концертах собираем деньги, ездим, проводим аукционы. В аукционе у нас принимают участие Монеточка, Ваня Дорн, УБ-2, два лота, набор шахмат Гарри Каспарова с автографом, Noise MC, группа Каста, Чулпан Хаматова, Илья Яшин, Максим Суханов. Группа Каста, она с нами вообще с самого начала. Дальше присоединилась группа B2. И дальше постепенно вот эти вот все люди, которых я перечислила, они все друг за дружкой к нам подтягивались, с удовольствием нас поддерживают. Чулпан Хаматова нам очень здорово помогла, когда у нас был самый первый кризис. Она сначала сделала у себя публикацию, а потом пригласила меня к ним с Юлией Аук на спектакль. И вот после спектакля мы плакали, обнимались, говорили о том, как это все ужасно, все, что происходит, и провели первый офлайн-сбор.
1: Александра Росикина рассказывала о своем проекте помощи детям из семей украинских беженцев, спасающихся от российских обстрелов в Эстонии. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Жители стран бывшей Югославии, пережившие в 90-х годах несколько войн, после окончания боевых действий столкнулись с необходимостью искать пути взаимодействия друг с другом. Журналистка из Сербии Ивана Георгиевски в прошлом была участницей нескольких семинаров по налаживанию диалога с жителями соседних с Сербией стран после окончания югославских войн. Вот что она рассказывает.
2: Когда я была ребенком, поскольку я родилась в 90-е, я в этих программах примирения участвовала. Но прежде чем я об этом расскажу, я хочу напомнить, что специфика югославских войн заключалась не просто в том, что воевали соседние страны, а там воевали люди разной этнической принадлежности, которые до этого жили в одних городах, на одних улицах, иногда даже в одних подъездах. И очень показательный пример города Мостар, потому что, по сути, там прошли две гражданские войны. Сначала сербы воевали против босняков и хорватов, а когда сербские силы потерпели поражение, босняки и хорваты продолжили воевать уже друг с другом, и до сих пор Мостар во многом остается разделенным городом. И когда мне было 15, первая программа, в которой я участвовала, она проходила именно в Мостаре. И я помню, что когда я туда поехала, я не знала про такое понятие города, в котором ночью нельзя переходить через мост. То есть сербская организация, которая меня, школьная подруга, туда отправила, связалась с хорватской организацией, которая работала в западной части города Мостар. А в восточной части там до сих пор преобладает мусульманское население. И первое, что нам сказали, что ну вот, мы сербские ребята в хорватской части Мостара, но ночью через мост нельзя переходить. И, в общем, нам сказали, что нам одним нельзя переходить через мост, а только с группой. И, конечно, в первый вечер мы с подругой вышли из отеля, перешли через мост с таким чувством, что, ну, что там будет, и абсолютно ничего не произошло. Мы прогулялись и вернулись обратно. Я бы сказала, что главное, что мы получили в этих программах, это то, что мы смогли познакомиться с другими молодыми людьми и услышать о том, что они пережили. И нам никогда не говорили, вот это правильная версия истории, а скорее там шла речь про то, что такое переходное правосудие, почему важны права человека, что такое военное преступление, как работают международные суды, и почему вообще обществу нужна правда, и почему людям нужна правда. Но мне кажется, самое интересное происходило не на этих лекциях, а вечером, когда мы ужинали, когда мы просто сидели в парке всей группой и разговаривали. Я помню, что там был парень из Боснии, который рассказывал о том, как его семья бежала из дома в Мостаре, и как он вырос практически в лагерях для беженцев, и как много лет спустя они вернулись, но не в ту часть Мостара, в которой они до этого жили, а поселились на другом берегу реки. И там была девушка из Косово, которая вспоминала войну с своей стороны, и кто-то из Хорватии, кто говорил о том, что пережила его семья. И мне кажется, что именно вот такие моменты были моментами, когда начиналось настоящее примирение, потому что ты вдруг понимаешь, что человек напротив тебя не является абстрактным другим, а у него есть лицо, семья, история, есть боль, с которой как-то надо смириться и с ней жить. Мне кажется, вот примирение тоже начинается с того момента, когда ты понимаешь, что, ну, типа, боль, она общая, история разная, но боль, она общая, она чаще всего связана либо с потерей дома, с потерей нормальной семейной жизни. И это чувство было буквально у всех, с которыми я тогда познакомилась. И я позже, когда мне было 16-17, ездила на еще пару программ, и я помню, что я очень обиделась на родителей, которые не хотели меня отпустить в Хорватию, потому что, мне кажется, они переживали. Ну, если речь идет о новом поколении, которое войну не помнит или помнит очень мало, это вот то любопытство, с которым ты подходишь к другому человеку и слушаешь его историю. И из этого можно много чему научиться.
1: Ну вот я как раз хотела у вас спросить, сколько времени прошло с тех пор, когда закончилась война, когда вообще вот даже такое примирение стало возможным вот уже следующего поколения?
2: Эти программы для подростков начали проводиться как-то в начале 2000-х. Когда я ездила впервые, это был 2010-2011 год. Но были люди, мои друзья школьные, которые ездили до этого, и, получается, эти программы начали проводить сразу после того, как война закончилась, и программы проводились с международными гуманитарными организациями иностранными, которые работали на проектах регионального примирения и проводили обмены, образовательные программы, летние и зимние школы по правам человека и всякое такое. Это началось практически сразу.
1: А вот для взрослого поколения, для людей, которые, вот вы говорили, что ваши родители вас не хотели отпустить в Хорватию, для людей, которые пережили непосредственно боевые действия, как они смотрели на это примирение? Способны ли они были простить людей, которые наносили им вред, убивали их соседей и так далее?
2: Ну, насколько я знаю, таких программ для взрослых не было, с взрослыми никто не работал, и даже с людьми, которые пережили психологическую травму, даже для ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, очень мало людей участвовало в каких-то рехабилитационных программах, и это стало источником проблем в семьях. И я помню, что у меня в школе были друзья и подруги, у которых папы участвовали в войнах 90-х. И я помню, что там часто были рассказы про домашнее насилие, но никто в связи с этим ничего не делал. Насколько я знаю, программ для них не было. Но мне кажется, вот это поколение моих родителей, что у них был страх. И я помню, например, историю подруга моей мамы, которая гостила у нас, которая сбежала из Боснии, рассказывала, что после того, когда она переехала в Белград из Сараева, она боялась в общественном транспорте спросить у незнакомого человека, на какой остановке ей выходить, потому что она опасалась того, что люди услышат ее акцент и поймут, что она из Сараева. И мне кажется, эта история очень хорошо передает атмосферу этого времени, потому что там было много недоверия, люди начинают бояться друг друга, бояться языка, сказать, как их зовут, потому что, возможно, имя прозвучит неправильное, фамилия, акцент. И мне кажется, для них это было более трудно, особенно потому что они все-таки все это пережили и помнили.
1: А вот как вам кажется, может быть, как вы наблюдали, да, вот в обществе и во время участия в этих программах, как долго нужно времени на вот процесс примирения и какие конкретно, вот не знаю, какие-то человеческие качества важны в данном случае? Прощение или смирение?
2: Сначала нужно элементарное чувство безопасности. Это не только безопасность находиться в городе, который не бомбят. А это чувство, что ты находишься в среде, где тебе реально безопасно, и ты можешь общаться с кем угодно и сказать, откуда ты, как тебя зовут, откуда твои родственники. Очень важны истории обыкновенных людей, которые прятали соседей другой национальности, или людей, которые помогали семьям бежать, людей, которые отказывались участвовать в насилии, которые рисковали собственной безопасностью, чтобы это сделать. И если речь идет о войне России против Украины, да, мы все слышим каждый день о чудовищных преступлениях, но параллельно я слышу тоже десятки историй о том, как незнакомые люди открывают свои дома для беженцев. И о волонтерах, которые вывозят семьи из-под обстрелов. И о сборе денег. И вообще об этом чувстве заботы, которое у определенной части людей все-таки есть, и которые стараются как-то помочь. И мне кажется, эти истории очень-очень важны, даже не просто для того, чтобы восстановить связи, а чтобы эти связи, которые иногда являются очень близкими, родственными связями даже, совсем не разорвались, несмотря на то, что идет война.
1: А вот наказание военных преступников и вообще суды, да, над виновными в военных преступлениях, какую роль они играли вот в тот период, когда происходил вот этот процесс примирения в странах бывшей Югославии?
2: Ну, я сначала скажу, что, на мой взгляд, самой большой проблемой в процессе примирения, который на Балканах все-таки он до сих пор не закончился, самая большая проблема – это региональная политика. Кажется, что обычные люди двигаются к примирению быстрее, чем их политики. И, например, в Боснии и Герцеговине есть такой политик Милорад Додик, который долгие годы является одним из главных политических лидеров Республики Сербской. А я напомню, что это сущность в составе Боснии и Герцеговины, а не отдельное государство. И Додик регулярно говорит о возможности отделения и сецессии. А сербский президент Александр Вучич, например, повседневно обвиняет хорватские спецслужбы в вмешательстве во внутренние процессы Сербии, например, в протесты, которые уже полтора года в Сербии проходят. Тоже в сербском политическом дискурсе косовские албанцы по-прежнему нередко изображаются как враги или угроза. И еще одна проблема в том, что в большинстве стран бывшей Югославии нет по-настоящему объективного и общего вот согласия о том, что у нас в 90-е произошло, и нет общего описания войны в школьных учебниках, и дети в Загребе, в Сараево, Белграде и Приштине часто изучают совершенно разные версии одних и тех же событий, а некоторые события их не изучают вообще. И это создает парадоксальную ситуацию. И, конечно, что касается переходной правды, ну, эти процессы длятся очень долго. И единственный процесс, который в связи с войнами 90-х закончились, это процессы, которые велись перед Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Но есть десятки, даже сотни, если на весь регион смотреть, судебных процессов, которые сейчас ведутся против подозреваемых преступников, между прочим, за военные преступления. Но, к сожалению, сегодня, особенно если смотреть на Косово и на Сербию, эти процессы используются в политических целях. В Сербию судят албанцев, а в Косово судят сербов.
1: То есть этот процесс не завершен, несмотря на то, что уже так много времени прошло после окончания войн?
2: Да-да, это все еще продолжается, и в Гааге продолжает работать специальный суд по Косово. Так что... Да, на мой взгляд, судебные процессы – это очень важно, потому что это помогает установить личную ответственность конкретных людей за конкретные преступления, и это позволяет немного уйти от этого чувства коллективной вины, и это помогает понять, что никогда нельзя наказывать целый народ, а надо наказывать конкретных преступников, потому что есть конкретные люди, которые... давали приказы и которые совершали конкретные преступления. Потому что, мне кажется, в обществе, где есть сильное чувство коллективной вины, гораздо труднее идти к примирению.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о том, как после окончания боевых действий жители стран бывшей Югославии искали пути для налаживания диалога. Вы слушали 21-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы. интересы, они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая.
12: Не надо драматизировать, надо просто жить скромнее, говорит председатель Совета Федерации. Чиновники и бизнес думают, куда выводить деньги, пишет Washington Post.
13: В 90-е годы, я помню, мы так же вот стояли с канистрами.
12: Путин вытащил страну из бедности и вернул обратно в 90-е. Очереди за бензином бьют по целым отраслям. Все ждут конца войны, говорит глава Сбербанка.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как финансовые власти реагируют на внезапные экономические вызовы, какой у чиновников горизонт планирования и какие у них ожидания. Фермерам не хватает топлива, а там, где топливо есть, 1 литр стоит 5 литров продукции. Так говорит сенатор Кресс. Глава Совета Федерации ему отвечает, что решение в разработке, но есть и условия.
15: Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
11: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создают, понятно, кто и специально создают. Надо не драматизировать, не ухотякать, а вместе искать решения.
14: Какие же решения предлагает глава Совета Федерации и совпадают ли они с ожиданиями бизнеса и чиновников, сейчас вам и расскажем.
11: Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно и экономить каждую копейку.
16: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить число форумов, проводимых за счет бюджета. Мол, хватит жить на широкую ногу. Почему в бюджете больше не хватает на это средств, не упоминалось. Но на фоне украинских ударов вглубь России и топливного кризиса чиновники и бизнес все больше переживают за ход войны и ситуацию в экономике. Издание Washington Post сообщает, представители элиты беспокоятся из-за возможной военной эскалации, на которую может пойти Владимир Путин. Чаще всего публично бизнесмены и чиновники жалуются на кризис в контексте высокой ключевой ставки Центробанка. Но 30 июня глава Сбера Герман Греф на собрании акционеров банка позволил себе большее.
17: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
16: В отличие от бизнеса, Владимир Путин по-прежнему сохраняет провоенный настрой и публично заявляет о безоговорочных успехах российской армии. Правда, о них он в последнем интервью зачитал суфлера.
18: Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на 4 участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений.
16: К другим причинам беспокойства российских элит Washington Post относит продолжение падения российских акций. К концу июня рынок 17-ю неделю подряд закрылся в минусе, что превысило российский антирекорд в период мирового финансового кризиса 2008 года. Также к негативным факторам издание относит падение цен на нефть и смену риторики президента США Дональда Трампа, который на днях отметил успехи Украины. Собеседники Washington Post считают, что российские власти оказались оказались недостаточно готовы к затяжной войне и массовым атакам беспилотников, а приближенные к Путину не готовы сообщать ему плохие новости.
19: Системы противоракетной обороны недостаточно для защиты нашей инфраструктуры. Это очевидно. Это ужасная ситуация, которую Путин и его ближайшее окружение, похоже, не ожидали. Они не готовились ни к затяжной войне, ни к угрозе беспилотников.
16: Собеседников издания также беспокоят перспективы государства влезть в сбережения россиян. На лежащие без дела деньги в банках на прошлой неделе пожаловался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В Госдуме идею назвали безумием, а сам Зюганов опроверг выводы о том, что речь шла про сбережения россиян.
20: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
16: Но есть среди элит и ястребы, публично поддерживающие эскалацию. В июньском интервью политолог Сергей Караганов допустил обострение с применением ядерного оружия.
17: Требую от президента и от нашей элиты, чтобы они были готовы к этому, готовились и в крайнем случае применили его. Более того, я предлагаю уже теперь в открытую. Если Владимиру Владимировичу трудно принять это решение, пусть он назначит главнокомандующим на Европейском театре военных действий жесткого генерала, который применит ядерное оружие.
16: Политолог Татьяна Становая отмечает, что отсутствие подготовленности типично для системы Путина. Вопросом остается, цитата, есть ли у властей план действий и понимание, как действовать дальше.
14: И о том, верят ли элиты, что у руководства страны есть план, мы спросили политолога Руслана Айсина. Он уверен, что у элит нет веры в какие-то планы Кремля, да и сами они плана Б не имеют. Им остается надеяться на русский авось или на то, что Путин одумается и уйдет. Руслан уверен, что ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила общественный договор, который существовал ранее.
21: Когда Путин восходил на вершину власти, он заключил так называемый общественный пакт, ну, общественный договор, как его называют, с обществом. Вы отдаете нам свои гражданские права и политические полномочия, а взамен мы гарантируем вам какое-никакое благосостояние, благо нефть росла и росла в цене. Второе, мы гарантируем вам безопасность от всяких террористов плохих, которые хотят там что-то постоянно взорвать. И третье, мы гарантируем вам стабильность, да. Вы будете жить плохо, но стабильно. Ну, то есть это все работало до поры до времени, действительно работало и сформировало то, что в свое время Глеб Павловский назвал «путинский консенсус». Этот путинский консенсус был и справа, и слева, и в середине политического спектра. А потом он перестал работать. Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90-е, я жил в 90-е, кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти» «Коллапт». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить. И в этом смысле Путин, конечно, будет символизировать собой вот эти вот, ну, их не лихими назвать, да, кровавыми 2020-е.
14: О том, как чиновники и бизнес воспринимают внезапные экономические вызовы, мы также спросим доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
22: Добрый день.
14: Герман Греф говорит акционерам Сбербанка, что все в России ждут окончания войны. Но при этом Сбербанк отчитывается о росте доходов за прошлый год и рекордных дивидендах. С чего бы Грефу и акционерам переживать из-за войны и ждать ее окончания?
22: Ну, видите ли, на самом деле картинка в российской банковской системе не очень понятна. Дело в том, что мы не можем ее оценить не потому, что глупы от природы, а потому что в России сейчас часть банковской информации закрыта. Ну, просто как бы то, что должно быть открыто, доступно и позволять оценивать реальную ситуацию банковском секторе закрыто, засекречено, и теперь банки могут эту информацию не публиковать. Поэтому мы можем судить только очень косвенно. Хорошо обстоят дела или плохо обстоят дела. Или, с одной стороны, у тебя наросла большая прибыль, но у тебя и сильно выросли какие-то очень плохие кредиты. Потому что сейчас в российской экономике очень сильно увеличивается доля плохих кредитов, которые не обслуживаются заемщиком нормально, то есть деньги не возвращаются, а должить использовали, а вот возвращать не очень хотят. И эта доля плохих кредитов уже в российской банковской системе больше 10%. Это уже страшновато, это уже считается кризисом банковской системы. Более того, в банковской системе России появилось явление, которого долго не было. Люди уходят опять в наличные. Вот тут у вас в сюжете мелькнуло, что возникает тема возврата 90. Я об этом постоянно говорю. Люди на меня сердились, говорили, такого быть не может. Какой возврат 90? Мы что там? Смешно говорить, мы в третьем десятилетии 21 века. Но очень многие приметы повторяются. Это не только очереди на бензоколонки и бензин в канистры, которые теперь хранят у себя на балконах. И дома уже пропитаны запахом бензина, и уже это жить неприятно. Но это многое, что будет неприятно, в том числе увольнение, в том числе задержки погашения кредитов, неплатежи, увольнение людей. Это все уже началось, идет пока не очень большими темпами, но идет неуклонно в этом направлении. И у банков сейчас нехорошая ситуация. У банков идет невозврат кредитов, при этом идет то, что раздражает очень Сбербанк, идет, ну как вам сказать, переход населения на наличные деньги. И поэтому даже Центральный банк уже был вынужден сказать, что да, конечно, прибыли есть, но возник, ну как вам сказать, структурный кризис наличности. То есть, грубо говоря, люди приходят в банки, сейчас активно снимают деньги со счетов, берут наличные, люди уже начали понимать, что впереди будет в банковской системе. А для того, чтобы деньги отдавать, нужно, чтобы банк откуда-то деньги получил. А он кредиты выдал, возврата кредитов нет. И откуда брать деньги для того, чтобы вернуть вкладчиков, становится непонятно. Начинается такая тревожная ситуация, значит, нужно будет дополнительно какие-то деньги имитировать, чтобы ими погасить эти разрывы, чтобы каким-то образом вкладчики не испугались, не побежали совсем истерически. Но это, соответственно, ускорение инфляции. Так что Греф видит картину изнутри, он ее, может быть, не озвучивает полностью, но понимает, что банковская система России тоже в беде. А главное, простите, начинается самая серьезная проблема. Для того, чтобы я мог платить по депозитам процент, который я пообещал в контракте, я должен разместить кредиты так, чтобы их у меня взяли, заплатили хорошую норму доходности, тогда я смогу из этой нормы выкроить себе прибыль и рассчитаться с вкладчиком. А кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет, и банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой они могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, для Грефа тревожная тема. Поэтому он очень так аккуратно, но все-таки намекает, что надо бы как-то закруглять войну. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, который формально как бы не является, строго говоря, государственной организацией, а просто акционерный банк с контролем государства, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Они тоже пытались выглядеть как такая аналитическая структура в экономике. И в частности, у них была такая постоянная статистика, доля наличных расчетов вот в общих платежах за товары и услуги. Публиковали регулярно, мы этой информацией пользовались, вдруг бах, и закрыли. Видимо, настолько вырос денежно-наличный оборот, что Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику. Значит, видимо, за Грефом стоит понимание того, что картина в российской экономике на самом деле крайне тревожная. Он не может это сказать полным голосом, но намекает.
14: Как в таком случае понимать слова Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе Банка России о том, что она не будет проводить эксперименты со страной и не будет понижать ключевую ставку, как того хотят банкиры?
22: Так давайте услышим слова еще одного известного персонажа, главы Российского союза промышленных предпринимателей Шохина, который сказал, что, похоже, вот эти последние 0,25% было снижение, это был последний подарок Центробанка и российского бизнеса, а дальше, возможно, пойдет вверх. Так что как раз вам Набиуллина намекнула, что очень может быть, да, что они не перестанут снижать ключевую ставку, пойдет она вверх. А куда же деваться? Вы же все про бензин-то рассказываете. А это же что означает? Это мало того, что люди платят больше, они ощущают личную инфляцию через бензин, но растут уже транспортные затраты на перевозку. Все автотранспортные компании от таксистов до перевозчиков грузов уже стонут и грозят повысить, значит, тарифы на перевозку всех грузов существенно, чуть ли не до двух раз. Это все войдет, соответственно, транспортные расходы промышленных компаний, розничной торговли, да, и, соответственно, всех повысятся затраты, и это придет к росту цен, значит, будет еще скачок цен розничных из-за удорожания бензина. Это Набиуллина озвучил, что это фактор. Поэтому, конечно, ситуация такова, что мы опять можем увидеть растущую ставку, разгоняющуюся инфляцию.
14: Ну и к макроэкономическим проблемам, в том числе к растущей инфляции, добавляются этим летом и перебои с поставками бензина, как вы упомянули. Давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как эта проблема отражается на целых отраслях уже получается, и вернемся к нашему обсуждению.
0: У меня ребенок маленький, мне еще в 10 раз страшнее, если честно. Возможно, это только начало.
1: Россияне уже вовсю ощущают на себе последствия топливного кризиса. К утру 1 июля в 78 регионах ввели те или иные ограничения на продажу бензина, посчитала новая газета «Европа».
13: В 90-е годы, я помню, мы так же вот стояли с канистрами.
1: Нервы россиян не выдерживают. В сети появляются ролики о битвах за бензин. В Орловской области предлагают продавать горючее по номерам машин.
2: Пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров.
1: Самые строгие ограничения на продажу горючего с 25 июня действуют в Забайкальском крае. Там на заправках в один бак заливают до 15 литров. Ранее региональный мусорный оператор «Алион Плюс» заявил, из-за дефицита топлива приостанавливает работу мусоровозов в 4 районах. Там проживают более 100 тысяч человек. В некоторых регионах появились перекупщики топлива. В Иркутске задержали продающих бензин по завышенным ценам. В аннексированном Крыму, пишет новая газета «Европа», топливо обещают привезти на такси за 4 часа. Цены доходят до 300 рублей за литр.
13: Вот наша вся... Техника, бочки, машины, трактор, все стоит.
1: В Крыму приостановилась и уборка урожая, жалуются аграрии. В Алтайском крае, а на него приходится почти треть всего сельхозпроизводства в Сибирском федеральном округе, тоже проблемы с обеспечением топливом. Подобная ситуация и в Иркутской области. Там некоторые крупные хозяйства уже остановили посевную. До этого на дефицит и удорожание солярки жаловались на юге России в Поволжье. Из-за дефицита топлива производители продуктов питания начали предупреждать торговые сети Петербурга, что могут не успеть вовремя доставить товар, пишет Фонтанка. Чтобы справиться с топливным кризисом, Россия продолжает переговоры с другими странами по вопросу импорта нефтепродуктов.
23: Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелены на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
1: При этом Песков отказался, цитата, по понятным причинам, раскрывать страны-импортеры. Агентство Рейтер писало, что Россия обратилась за помощью к Казахстану, уже закупает топливо в Индии и почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина из Беларуси. Тем временем цены на белорусский АИ-92 за неделю выросли на 6% до 127 тысяч рублей за тонну, пишет Коммерсант. С начала мая рост почти двукратный. А как пишет Рейтер, частные российские АЗС, не связанные с крупными нефтяными компаниями, начали предлагать бензин в рознице аж по 140 рублей за литр.
14: И о влиянии перебоев с бензином на экономику России высказался вице-премьер Новак. Вот его слова на пленарном заседании финансового конгресса Банка России.
24: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация.
14: Игорь Владимирович, вы согласны с Новаком, что еще немного времени, может быть, пара ручных перестановок, и все будет в порядке?
22: Ну, понимаете, вопрос состоит в том, что за счет чего? Когда такая ситуация, нужно найти какие-то источники. Сейчас картина в России появляется новая, она состоит в том, что начинается выбытие полностью некоторых НПЗ. Ну вот, судя по всему, мы сейчас видим полную остановку, значит, Капотни. Это московский НПЗ, видимо, до 27-го года работать не будет, это уже объявлено. Судя по всему, полностью уничтожен Славянский завод. И мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, пока я говорю очень аккуратно, ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут. Потому что, ну как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
14: А страховку или гарантию государство не предлагают?
22: Ну нет, они ничего они не дают. Обратите внимание, что даже было сказано Силуановым, да, так что вы задали вопрос правильно, но Силуанов сказал, что государство ничего на это не даст, ни на какую защиту, ни на какое восстановление. Делайте все сами за счет собственных денег. У вас, дескать, денег много, цена на нефть высокая, в деньгах купаетесь, нефтянка. Сами, значит, ремонтируйте, сами еще закупайте дивизионы ПВО, которые будут возвращать следующих прилетов. Так что он прямо сказал, нет, мы вам разрешаем только включить эти затраты в издержки, что, соответственно, означает, что никакого существенного снижения цен на бензин в перспективе не будет. Потому что вот эти затраты на ремонт НПЗ, они лягут затраты на производство бензина и дизельного топлива, и, соответственно, через дальнейшие продажи в следующие месяцы это придется возмещать. Поэтому цена пришла высокая надолго, и недаром в доме сказали, что забудьте про свободную заправку в любом объеме, больше такого в России никогда не было. То есть Россия становится, ну как сказать, из страны бензоколонки, она становится страной-бензоколонкой, зависящей от чужих поставок бензина, чтобы хотя внутри себя это потреблять. Ну вот, это некий такой парадоксальный ток войны, но это парадокс, и он неустранимый. Что касается импорта, то это тоже такая непростая тема. Ближайшие страны не готовы поставлять. У них нет такого запаса ни у Азербайджана, ни у Казахстана. Казахстан сейчас только что сам ввел запрет на экспорт моторного топлива из страны, то есть там нехорошая ситуация. Значит, можно, конечно, пытаться привезти из Индии, но это значит, что нужно гонять пустые специальные корабли, продуктовозы за бензином, дистопливом в Индию, потом это везти. Уже есть расчет, что вот бензин в этом случае подорожает на 95-97 рублей. То есть практически должно быть удвоение цены. То есть если вы сейчас пугаетесь цены 100, то готовьтесь к цене 200 по импортному бензину. Естественно, правительство постарается этого не допускать. Будет либо дотировать нефтяные компании через топливный демпфер, что увеличит дефицит бюджета, либо просто установит фиксированную цену, и тогда моментально расцветет черный рынок бензина. Я думаю, что он уже сейчас сформировался. Уже многие, кто сейчас заправляется, имеют в виду, что они вовсе не все проездят. Они будут это в основном продавать и будут за счет этого зарабатывать хорошие деньги, получат некий дополнительный доход.
14: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что нынешняя ситуация с бензином – это полноценный краш-тест для правительства и вообще для всей власти в целом. И он видит три сценария выхода из ситуации. Я попросил коллегу Артура Давлетшина озвучить их. Давайте послушаем, и у меня есть вопросы на этот счет.
19: Возможны три сценария. Первый – мягкий. Кризис удастся сбить за счет резервов ремонта. НПЗ, запрет. Второй – фрагментарный. В крупных городах и на федеральных трассах топливо удерживают, а проблемные регионы живут в режиме «то есть, то нет». Возникает карта дефицитных регионов. Политически это самый неприятный сценарий, потому что он создает ощущение неравенства. Третий – жесткий. Власть переходит к полноценному ручному режиму. Приоритет – госслужбам, АПК, общественному транспорту. Вводится строгий контроль цен, борьба со спекулянтами наподобие опыта 80-х. В таком сценарии бензин превращается в ресурс мобилизационной экономики.
14: И остается у нас примерно 5 минут, Игорь Владимирович. Давайте попробуем подойти к какому-то выводу. Есть три сценария, возможно, не только они, может быть, у вас есть свой сценарий, но это политический сценарий, как будет действовать власть. А экономика к какому решению подталкивает?
22: Ну, смотрите, вот вы все время пытаетесь разделить экономику и политику, это бессмысленно в России, потому что, смотрите, значит, экономисты сказали, нужно сейчас увеличивать норматив продаж, значит, нефти на, соответственно, бирже, чтобы сбить этот кризис и дать нефтяным компаниям независимым возможность больше произвести и насытить рынок. Вместо этого, под давлением, насколько я понимаю, Сечина, правительство приняло решение прямо противоположное. Снизить норматив продаж через биржу с 15 до 10%. То есть они движутся ко второму, а дальше к третьему сценарию, из тех, кто вы озвучили. То есть это ручное управление. Практически вот то, что сейчас не пойдет на биржу, будет в ручном уже режиме распределяться в сельское хозяйство. То есть вас можно поздравить с рождением в России некого такого, ну, мягкого варианта госснаба, как в Советском Союзе, распределение, то есть будет нефтяным компаниям прописано, вот это поставляете аграриям этого региона, этого региона, от рынка там ничего не остается, это командная экономика в чистом виде. Так что, как видите, сейчас идет процесс перехода от остатков рыночного механизма в нефтяной промышленности к такому командному механизму. Это наиболее вероятный вариант. Вот и смотрите, как эти сценарии вам это и предсказывают.
14: Академик Аузан изданию РБК говорит, что проблема российской экономики сейчас в том, что чиновники боятся планировать на длинную дистанцию. А какой, на ваш взгляд, сейчас горизонт планирования у чиновников?
22: Ну, во-первых, Александр Александрович не академик, а только профессор, декан экономического факультета МГУ, которого я очень чту и уважаю. Но он прав в том, что российская власть, она не имеет горизонта планирования вообще. А у нее единственный горизонт – это горизонт финансовый. До 1942 года они запланировали постоянный дефицит бюджета, безумный рост государственного долга. Чуть ли не в 15 раз. Это единственный горизонт, который они видят. Что называется, век счастья не видать, и с финансами всегда будет паршиво. Никакого плана развития экономики долгосрочный горизонт нет, и ни у правительства, ни, кстати, у российского бизнеса. Потому что никто не знает, что будет завтра, никто не хочет вкладываться деньгами, поэтому... Ты же когда деньгами вкладываешься, ты же рассчитываешь на какой-то срок окупаемости, а сейчас никто не знает, что в России будет завтра, поэтому в России на 14% в этом году упали инвестиции, и значит не будет ни замены старого оборудования, ни покупки нового оборудования, ничего этого не будет, то есть Россия сейчас идет в такую сторону устаревания и аварий старого оборудования. Вот она сейчас идет, потому что никто не хочет видеть будущее, да его и не видит, то не может увидеть, потому что нет понимания, какая будет политика, будет война, не будет война. Часть говорит, что мы готовы замириться с Украиной, но на наших только условиях почему-то полагает, что кто-то когда-то эти условия примет. Кто-то говорит, мы готовимся к войне десятилетиями, будьте к этому готовы, давайте детей уже младших школьных классов готовить к тому, чтобы они пошли воевать, когда достигнут старшего возраста, 18 лет мы их отправим. Поэтому какие могут быть планы на какую-то инвестиционную деятельность, на какое-то развитие экономики, когда ты не знаешь, в какой стране ты будешь, и сколько тебя будет бомбить, и кто тебя будет бомбить, и как к тебе будет прилетать. Конечно, никаких планов нет.
14: У нас еще минута остается. Ощущения населения в этом уравнении как-то какую-то роль играют?
22: Нет никакой роли, российское население никакой роли в том, что происходит в стране, не играет, они пассивно потребляют. А потом не забывайте, что население российское очень разное. В этом населении, наверное, процентов 25, а то может и больше, это люди, которые от войны выигрывают и радуются тому, что происходит сейчас. Они будут, некоторые из них, зарабатывать хорошо на торговле бензином через черный рынок. Это сейчас будет крышеваться силовыми органами. Это все настолько понятно, настолько очевидно, что чем дольше будет беда для большинства населения, тем лучше будет тем, кто будет обслуживать эту ситуацию. Как всегда, была очень немалая группа людей, которые хорошо зарабатывали на обналичении. Вот теперь у вас будет на торговле бензином зарабатывать очень неплохо. Вот это вам картинка российской жизни.
14: Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц объяснял нам картину российской жизни и как экономические власти России борются с внезапными кризисами. О настроениях России почему я вспомнил? Потому что Gallup проводил независимый опрос населения России, и 60% тех людей, которые отвечают, утверждают, что они фиксируют ухудшение все-таки экономической жизни в том населенном пункте, где они находятся. Предлагаю этот же вопрос и тем, кто может оставлять комментарий. Пожалуйста, пишите в комментарии, ваша жизнь стала лучше, хуже или не изменилась. А я, Артем Радыгин, к вам приду сразу после эфира, там и пообщаемся. До свидания.

0: вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008-го, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас – это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
10: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе

0: Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
1: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
0: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа. Вот если будет полная блокада Ормузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Ормузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Ормузский пролив, то ли из Ормузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
1: Вы заговорили про Ормузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Ормузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос. А у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Ормузский пролив.
0: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана, и там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть одна из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточно, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
1: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о вот переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
0: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас

0: достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношения с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже 2 недели. И Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
1: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
0: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром, я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающего комплекса Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и 47,6 долларов в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15, 5,15, 5,25 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать стопроцентным бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
3: Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая. Она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуются технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Армузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Воззаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза. Ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, который не имеет своей собственной топливной базы. Они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов $69.5 за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру $100 за баррель, я думаю, что $80-85 за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваем, все равно некие идеальные для Кремля сценарии, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью $100 миллионов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму $3-4 миллиона. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Оранштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила $100 за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 1 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командующий ВСУ Александр Сырский не исключает, что российская армия вновь попытается атаковать Украину с севера, в том числе с территории Беларуси. США и Иран продолжают переговоры по выработке мирного соглашения. Судьба судоходства в Ормузском проливе остается неясной. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, запрещающий автоматическое предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Также сегодня.
1: Владимир Путин до сих пор наслаждался жизнью на яхте «Грейсфул» в конце июля, в начале августа, почти каждый год, вместе с семьей, с Ириной Кабаевой, с двумя своими сыновьями.
0: Яхта, которой часто пользовался Владимир Путин, замечена у берегов Дании в сопровождении военного российского корабля. Издание «Украинская правда» сообщило сегодня со ссылкой на свои источники о том, что посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что намерен баллотироваться на пост главы государства, когда в Украине состоятся президентские выборы. По словам собеседников «Украинской правды», в середине июня Зеленский провел закрытую встречу с главой офиса президента Кириллом Будановым, его заместителем Олегом Татаровым, лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, главой Министерства обороны Михаилом Федоровым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Обсуждалась возможность проведения президентских выборов в Украине осенью этого года. Чтобы выяснить намерения возможного главного соперника на этих выборах, Зеленский вызвал Залужного в Киев формально для обсуждения предстоящей отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишет «Украинская правда», Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» «Да, буду», — ответил ему Залужный. Источники «Украинской правды» говорят, что Зеленский был готов обсуждать с Залужным практически любой государственный пост, но после этого ответа предлагать ему ничего не стал. Сам бывший главнокомандующий ВСУ, согласно источникам «Украинской правды», в разговоре с Зеленским пояснил, что на него возлагают надежды, и он не сможет объяснить, почему пренебрег оказанным доверием. Тем временем нынешний главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский на фоне постоянных разговоров о том, что Беларусь может быть напрямую втянута в войну России против Украины, в своем интервью украинскому телеканалу 1+1 заявил, что российская армия собирается вновь атаковать Украину с севера, как это было в начале войны в феврале 2022 года. Сырский не исключил, что наступление может начаться из белорусской территории, однако такой вариант развития событий счел маловероятным.
2: Мы знаем, что Владимир Путин поставил перед российским генеральным штабом задачу проработать различные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси.
0: Среди рассматриваемых сценариев попытка наступления на Киев, а также захват других украинских территорий. Российский генеральный штаб по имеющейся информации подготовил несколько вариантов таких действий. Насколько эти сценарии реалистичны? Учитывая последние события, я не думаю, что руководство Беларуси решится вновь предоставить свою территорию агрессору в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. Вместе с тем мы обязаны учитывать и такой вариант развития событий. Однако наиболее вероятным сценарием, что подтверждается рядом имеющихся данных, является наступление с севера, с территории России, в частности, из Брянской области. Именно этот вариант представляется наиболее реалистичным, и к нему мы активно готовимся. Речь идет не о наступлении непосредственно на Киев, а прежде всего о действиях в Черниговской области. Их целью может стать захват части территории и продвижение вглубь Украины, чтобы вынудить нас перебросить туда часть сил с основных направлений, где сегодня ведутся наиболее активные боевые действия. Таким образом, противник может попытаться растянуть линию фронта, отвлечь наши резервы и ослабить украинскую группировку на ключевых участках.
2: Фронту и позбавление нас резервов.
0: Это был фрагмент интервью украинскому телеканалу «1+1» главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского. Сырский также сообщил, что размещенные на территории Беларуси российские ретрансляторы, помогающие наводить беспилотники на цели в Украине, не были окончательно демонтированы, и вчера один из них снова включался. Ранее Владимир Зеленский давал понять, что Украина сама уничтожит эти ретрансляторы, если Беларусь их не демонтирует. Напомню, что Владимир Путин объявил о планах создания на украинской территории так называемых буферных зон в ответ на вторжение украинских войск в 2024 году в Курскую область России. Путин объяснил этот шаг соображениями безопасности. При этом угроза приграничным регионам России, вне всякого сомнения, возникла из-за войны против Украины, которую сам Путин и начал. Буферные зоны на территории иностранных государств для защиты своих приграничных районов создает и Израиль, но в данном случае речь идет о защите от нападений со стороны группировок, открыто провозглашающих своей целью уничтожение израильского государства. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху вчера побывал на занятой израильскими войсками территории на юге Ливана, где проводится операция против одной из таких группировок, проиранской шиитской группировки «Хизбалла», признанный в США и многих странах ЕС террористической организацией, при этом все без исключения страны Евросоюза признают террористическим военное крыло Хизбаллы. Поводом для ввода израильских войск в Южный Ливан стал ракетный обстрел боевиками Хизбаллы северных районов Израиля в начале марта в ответ на начатую 28 февраля военную операцию США и Израиля против Ирана. Нетаньяху, встречаясь с военными в Южном Ливане, заявил, что ракетный потенциал Хизбаллы удалось сократить больше, чем на 90%. Там, где ранее была сосредоточена основная часть ракетного арсенала Хизбаллы, сегодня, по имеющимся оценкам, осталось около 8% ракет. Это по-прежнему значительный объем, однако ситуация уже далеко не та, что была раньше. В ходе наших операций уничтожено около 9 тысяч террористов, сотни только за последние недели. Но главное, чего нам удалось добиться, и именно этим вы здесь занимаетесь, это создание буферных зон или зон безопасности не на нашей стороне границы, а на территории противника. Мы создали такие зоны в Ливане, ранее сделали это в Газе. Эти зоны безопасности принципиально меняют ситуацию и само восприятие угрозы. Руководство Хизбаллы отказывается признать достигнутое при посредничестве США на прошлой неделе прямое соглашение между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне о постепенной замене израильских военных подразделениями регулярной армии Ливана в местах, зачищенных от инфраструктуры Хизбаллы. В целом же поездка Бенямина Нетаньяху в Южный Ливан выглядела довольно демонстративным шагом, поскольку Иран на переговорах с США о заключении мирного соглашения настаивает на прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, а президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство действиями Израиля в Ливане, мешающими продвижению переговоров США с Ираном. Непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана продолжились сегодня в Дохе на уровне рабочих групп. По данным СМИ, обсуждаются пути реализации меморандума о взаимопонимании, включая вопросы, связанные с замороженными иранскими активами и безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Встреч на высоком уровне пока не планируется. Дональд Трамп дал вчера понять, что не будет против, если выработка мирного соглашения с Ираном займет больше 60 дней, как предусмотрено меморандумом о взаимопонимании. Ну а спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил в интервью иранскому государственному телевидению, что Иран готов к возобновлению боевых действий, если переговоры сорвутся.
3: Мы ищем диалога, но если диалога не будет, то мы готовы к войне, готовы реагировать соответствующим образом. С момента снятия блокады и до сегодняшнего дня мы экспортировали более 40 миллионов баррелей нефти, а в течение 50, точнее почти 60 дней до этого мы даже одного барреля не могли экспортировать.
0: Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня, что Оман представил США и другим западным союзникам официальный проект по взиманию сервисных
2: мясных сборов судоходных компаний за использование Ормузского пролива. По словам источника издания, в проекте речь идет о добровольных платежах, а не об обязательной пошлине. Предложение Омана частично основано на модели, действующей в Малаккском и Сингапурском проливах, где частный фонд собирает добровольные взносы на обеспечение безопасности судоходства. Предполагается, что любые платежи за проход через Ормузский пролив будут добровольными, однако иранский чиновник, на которого ссылается «Нью-Йорк Таймс», утверждает, что эти выплаты в конце концов должны стать обязательными. Время свободы. Верховный суд США своим решением, принятым 6-3 во вторник подтвердил, что любой человек, родившийся на территории Соединенных Штатов, имеет право на автоматическое получение американского гражданства. Указ президента Дональда Трампа об ограничении права гражданства по рождению на американской территории, который оспаривался в Верховном суде, был издан в январе 2025 года, сразу после инаугурации Трампа на второй президентский срок. Вступление указа в силу пытались заблокировать сразу 3 федеральных судьи, однако их постановление отменил Верховный суд США. В результате несколько процессов были объединены в одно дело, решение по которому и вынес Верховный суд в этот раз. После вынесения решения Грейс Мэн, председатель прогрессивного конгресса Азиатско-Тихоокеанского региона, выступила от имени Объединения азиатских, чернокожих и латиноамериканских законодателей. Она назвала решение торжеством основополагающего конституционного принципа и отвергла попытки оспорить права детей мигрантов. Грейс Мэн напомнила, что суд сослался на исторический прецедент – дело 1898 года США против Вонг Ким Арка.
4: Верховный суд вынес решение в его пользу даже в разгар действия закона об исключении китайцев, потому что 14-я поправка предельно ясна. Все, кто родился на территории Соединенных Штатов, являются их гражданами. «Все лица» означает именно «все лица». Именно благодаря таким людям, как он, а также поколениям чернокожих американцев, которые отстаивали свои права, опираясь на 14-ю поправку, я, дочь иммигрантов, смогла получить гражданство по праву рождения и работать в Конгрессе. Именно поэтому миллионы американцев азиатского происхождения, 65% которых родились за пределами США, больше, чем среди представителей любой другой этнической группы, получили возможность осуществить американскую мечту. Поэтому, приветствуя сегодняшнее решение суда, я хочу обратиться к президенту Трампу. Вы можете считать себя выше закона, но это не так. Вы можете пытаться разделить американцев по расовому признаку, религии или стране происхождения и потерпите неудачу. Вы можете пытаться заново определить, кто достоин называться американцем, и в этом тоже потерпите неудачу. Мы – американцы, наше место здесь, и никакой самозваный король никогда не сможет у нас это отнять.
2: Это была член Палаты представителей Конгресса США, демократ Грейс Мэн. Вонг Ким Арк, на дело которого ссылалась Грейс Мэн, родился в Сан-Франциско в 1873 году. Его родители были гражданами Китая, которые легально проживали и занимались бизнесом в США. В 1882 году в Соединенных Штатах вступил в силу закон об исключении китайцев. Он запрещал китайским иммигрантам получать американское гражданство через натурализацию и резко ограничил въезд новых рабочих из Китая. Вонг Ким Арк временно выезжал в Китай, чтобы навестить родственников. В 1890 году он вернулся, его пустили обратно без проблем. Однако после второй поездки Вонга в Китай в 1895 году таможенная служба США отказала ему во въезде, утверждая, что он не является американским гражданином. Правительство настаивало, что из-за китайского происхождения родителей Вонг Ким Арк автоматически стал подданным императора Китая, а значит, подпадает под действие запретительного закона об исключении китайцев. Однако Верховный суд США тогда встал на сторону Вонг Ким Арка и подтвердил, что он является гражданином США. Указ Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения на территории США рассматривался как один из важнейших элементов политики нынешней американской администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией. Среди тех, кто выразил разочарование по поводу решения Верховного суда был спикер Палаты представителей, лидер республиканского большинства Майк Джонсон, отметивший, что борьба продолжится на законодательном уровне, но признавший при этом, что она теперь будет долгой и сложной.
5: Речь идет о действительно серьезной проблеме. Но у нас, как известно, это явление превратилось в так называемый родильный туризм. Ситуация, когда люди приезжают в страну исключительно для того, чтобы родить ребенка, а затем получить доступ к социальным льготам и другим государственным услугам. Это стало злоупотреблением. Изначально эта норма преследовала благородную и важную цель, однако со временем ее начали использовать чрезмерно. Поэтому я уверен, что мы продолжим работу над этой проблемой. Полагаю, главный вывод заключается в том, что для ее решения потребуется внесение поправок в Конституцию. Как мы все знаем, это чрезвычайно сложный процесс. За всю историю нашей страны Конституция изменялась всего 27 раз. Для принятия поправки необходимо одобрение 2/3 голосов в обеих палатах Конгресса, а затем ее должны ратифицировать 3/4 штатов. Обычно такой процесс занимает многие годы и требует значительных усилий. Посмотрим, как будут развиваться события. Уверен, что впереди нас ждет широкая общественная и политическая дискуссия. Лично я очень разочарован таким исходом. Считаю, что в будущем он создаст для страны серьезные проблемы, и Конгрессу придется искать способы их решения.
2: Это был спикер Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Джонсон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Банк России теперь уже официально предупреждает, что инфляционные последствия топливного кризиса в стране окажут влияние на дальнейшие решения по денежно-кредитной политике, то есть по ключевой ставке Центробанка по кредитам. Кроме того, в Центральном банке считают, что в среднесрочной перспективе может даже потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Все это прямо противоречит адресованному Центробанку недвусмысленному пожеланию Владимира Путина о снижении базовой процентной ставки. Тему продолжает Максим Блант.
6: Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором содержится несколько предупреждений, неприятных для тех, кто, как манна небесная, ждет снижения ключевой ставки и всеми силами пытается сподвигнуть регулятор действовать решительнее. Во-первых, ЦБ теперь уже совершенно официально предупреждает, что последствия топливного кризиса никто игнорировать не собирается. Цитирую. «Развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике». Конец цитаты. Иными словами, попытка Германа Грефа уговорить руководство ЦБ списать нынешний рост цен на разовые факторы не увенчалась успехом. А последствия руководство Банка России видит не только в росте цен. Еще одна цитата. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую через издержки других отраслей, а также через инфляционные ожидания, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний. Конец цитаты. Самое неприятное в том, что речь идет не только о следующем заседании, а в принципе о темпах снижения ставки, если, конечно, вообще ставку снижать продолжат. И не только, и даже не столько из-за топливного кризиса, сколько из-за так называемого бюджетного импульса, который сводит на нет все усилия по сдерживанию инфляции. Так что в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Самое любопытное во всей этой истории заключается в том, что обсуждение абсолютно игнорирует раздающиеся со всех сторон стенания о переохлаждении экономики и призывы снижать ставку ускоренными темпами, пока не стало слишком поздно. Для чего поздно, не совсем, правда, понятно. В том числе и совершенно недвусмысленное пожелание Владимира Путина, высказанное им на совещании по экономическим вопросам в ответ на слова главы РСПП Александра Шохина о том, что инвестиционная пауза закончится, если ставка к концу года будет ниже 10%. Произошло это 10 июня. Позволю себе напомнить, как это было.
7: Инфляция-то падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
6: Конечно, ни главу Банка России Эльвиру Набиуллину, ни кого-то из ее заместителей на это совещание по каким-то неведомым мне причинам не позвали. Так что в Центральном банке вполне могли бы сделать вид, что были просто не в курсе обсуждения. Однако это объяснение едва ли можно назвать убедительным. Команда Набиуллиной четко дала понять, что ничьи советы и пожелания слушать не будет. И пока Эльвира Сахибзадовна остается во главе регулятора, Банк России будет независимым, даже от Путина. Эта позиция как минимум вызывает уважение. Вопрос лишь в том, как долго Путин будет с этим мириться.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Время свободы. Суперяхта «Грейсфул», которой пользуется Владимир Путин, во вторник вошла в территориальные воды Дании. Об этом сообщило издание «Дайер» со ссылкой на сервисы отслеживания морских судов. По информации этого издания, «Грейсфул» следует в сопровождении российского военного корабля и патрульного катера. За российским судном наблюдают военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии. Пунктом назначения нынешнего путешествия яхты указан Стамбул. Вот что о возможной его цели говорит журналист центра «Досье» Илья Рождественский.
1: Почему сейчас яхта движется в Стамбул, до конца непонятно. Либо она сломалась, и ей требуется срочный, сложный ремонт, который могут провести только в Турции, а в Турции умеют обращаться с яхтами. Либо кому-то в окружении Владимира Путина пришла в голову довольно безумная мысль, что яхту можно использовать по прямому назначению где-то в водах Черного моря. Ну, есть еще и третья опция, это то, что яхта движется на самом деле не в Стамбул, не в сторону Черного моря, а куда-то, страшно даже представить, куда. Летом нужна яхта для того, чтобы наслаждаться на ней жизнью. И, в общем, Владимир Путин до сих пор наслаждался жизнью на яхте «Грейсфул». Летом, в конце июля, в начале августа, почти каждый год он вместе с семьей, с Ириной Кабаевой, с двумя своими сыновьями отправлялся в Ладожское озеро, на Валаам и в местечко в Карелии, где у него есть неофициальная, разумеется, резиденция.
0: Это был журналист центра «Досье» Илья Рождественский. Передатчик автоматической идентификационной системы на яхте «Грейсфул» был отключен сразу после начала полномасштабной войны России против Украины. А за две недели до вторжения яхта покинула Германию и направилась в Калининград. С 2022 года «Грейсфул» находится под санкциями США наряду с другой яхтой «Олимпия», которую тоже связывают с президентом России. В 2023 году команда Алексея Навального опубликовала материалы, демонстрирующие интерьер яхты «Грейсфул». По подсчетам авторов расследования, только за 2022 год на ремонт и содержание яхты было потрачено почти 40 миллионов долларов. 82-метровая яхта «Грейсфул» была спущена на воду в 2014 году. Ее стоимость, по разным оценкам, составляет от 100 до 120 миллионов долларов. «Грейсфул» считается второй по величине яхтой, которой пользовался Владимир Путин. Самой большой называют 140-метровую яхту «Шахерезада». Сейчас она находится под арестом в порту на западном побережье Италии. А сегодня издание «Верстка» сообщило, что еще одна яхта, связанная с Владимиром Путиным, яхта «Виктория» длиной в 71 метр, вышла из порта в Краснодарском крае и, по-видимому, уже пришвартовалась в турецком порту Бодрум. И последняя тема. Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения русского и советского поэта, переводчика, драматурга, театрального режиссера Павла Антокольского. Павел Антокольский учился на юридическом факультете Московского университета, правда, его не закончил, работал актером и режиссером в студии Евгения Вахтангова, во время войны был фронтовым корреспондентом и режиссером военного театра, руководил творческим семинаром в Литературном институте имени Горького. Антокольский автор поэмы «Сын», посвященной памяти его сына, погибшего в 1942 году, стихов и поэмы мировой истории, пьесы «Куклы инфанты» и других драматических произведений. Переводов с французского Виктора Гюго, Поля Верлена и Артура Рембо. Вот что о творчестве Павла Антокольского в беседе с Иваном Толстым говорит философ Борис Парамонов.
8: Павел Антокольский прожил Мафусаилов век, умер под 90, и написал много, работал активно до самой седой старости. Когда читаешь Антокольского, это его изобилие начинает утомлять. И дело не просто в количестве. Стихи его по манере однообразные. Он мало менялся, можно сказать, не менялся вообще. Нашел свою манеру и пребывал в ней с самого начала до самого конца. Надо сказать, что эта его манера сильно ему помогла в смысле советской цензуры. Он как бы в стороне от острых вопросов современности оказался, ибо писал в основном на западном, причем историческом материале. Чтобы как-то соответствовать, брал темы историко-революционные. Любимые его герои деятели Великой Французской революции. Одна его драматическая поэма, пьеса в стихах, называется «Сан-Кюлот и Горгона». Вторая такая пьеса о Франсуа Вийоне, герой не только поэт, но вор-разбойник, что давало революционную окраску. На Руси это еще с Бакунина пошло искать революционное начало в криминалитете.
9: Антокольский человек, очень связанный с миром театра. Он и начинал в театре, в студии Вахтангова, еще при жизни мэтра. У Цветаевой в повести о Сонечке много написано об этом.
8: Да, как же. Ее Павлик в этом мемуаре запоминается не меньше, чем Юрочка, то есть Завадский. Симпатичный образ возникает, в отличие от Юрочки, надо сказать. Но тут вот чего не следует забывать. Нет в мире искусства ничего более противоположного, чем поэт и актер.
9: Мандельштамовская мысль.
8: И вот актер слишком чувствуется у Антокольского. Он выпирает из поэта, подменить его пытается. И вот эта театральность, нескрываемая установка на маску, мешает стихам Антокольского, вообще-то очень неплохим, эффектным, нарядным. Но в том-то и дело, что эти эффектность и нарядность, опять же, театром отдают. Но есть у Антокольского стихи, преодолевающие эту природную, что ли, его установку. И тогда в них появляется даже трагическое звучание. Вот его стихотворение, очень меня впечатлившее. «В тот год, когда вселенную вселили насильно в тесноту жилых квартир, как жил ты? Сохранил ли память или ее тепло в печурки превратил? Ты помнишь, нечего жалеть и нежить, жги, есть один лишь выход, дымоход, зола и дым, твоя смешная нежить, твоя смешная немочь, Дон Кихот. Век начался, он голодал по Волжьям, тифозный жар был, как с других планет, кто был ничем, тот станет, но ты должен поверить, ибо большей правды нет, она придет, как женщина и голод. Все, чем ты жил, нещадно из тебя, она возьмет одной рукою голой, одной жаждой жить возьмет тебя. И ты ответишь ей ночами схимы, бессонницей над бурей цифр и схем, клянясь губами жаркими и сухими, не изменять ей никогда ни с кем». Замечательно. Я эти стихи помню с детства, когда они мне попались, помнится, в журнале «Огонек» в 40-е годы. Запомнились эти схемы и схимы. И когда сейчас перечитал, то и вспомнил то давнее впечатление. Это действительно событие, когда стихи впечатляют. И как раз именно словами, искусно выбранными. Ведь о чем это стихотворение? О том, что людям насильно навязали некую единственную правду.
9: Единственно верное ленинское учение.
8: Вот-вот. И эту единственную правду надо принимать и верить в нее, тогда как свойство главной правды – то, что она не бывает единой и неделимой. Единственную правду не найти и искать ее не стоит, только напакостишь по дороге. И жить, притворяясь, что веруешь, имитируя веру и верность – это настоящая мука для всех именно правду чувствующих людей. Что еще сказать об Антокольском? Не надо настаивать на теме веры, которую исповедовал или притворялся исповедующим Антокольский. Поэту, художнику, артисту вера и не нужна, и не свойственна. Верования художника всегда игровые, не всерьез. Не верь поэту деву, давно уже было сказано. Веровать – это слишком серьезно, а художнику приличествует игра. И не единую истину ему требуется найти, а дать через себя высказаться всем персонажам, вовлеченным в эту художественную игру. Эта игра, эта ирония художника не портит, если не требует отказа от его главного и единственного дела. Антокольскому случалось бить поклоны чужим богам, но он не делал из этого ни триумфа, ни трагедии. Он не изменял своему искусству, небольшому, но подлинному. И был он все-таки не хористом, но солистом.
0: Философ Борис Парамонов о творчестве советского поэта, переводчика, драматурга, театрального режиссера Павла Антокольского, 130 лет со дня рождения которого исполняется сегодня. Это архивная запись «Радио Свобода» 2021 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
13: Добрый день.
12: Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти 3 недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов в Конгресс этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марк Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через 2 года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
13: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
12: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
13: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с иммиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
12: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
13: Пока что мы видим, и американские избиратели, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканская партия не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
12: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венса тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
13: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий.

0: лет назад многие вице-президенты, да, про них Америка бы и не знала. Они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов. Но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо. Вышел в Truth Social и написал: «Марко Рубио уволен, все, он больше никто». И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые 1,5 года президента Трампа. И там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, кто же будет после него, Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик» в «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
1: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял в последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: «Да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие». И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», которая была изначально против войны. И я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами. И в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает.
0: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс ни подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через 2 часа откатит и скажет, что иранское руководство — это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: «Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет». Нет, это совершенно не так. Это именно что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
1: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует

0: его взглядам и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит, я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка, прежде всего, Америке не нужна эта война. Я принес вам мир.
1: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа, но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает: я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
0: Выступлю адвокатом Венса. Он именно что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно у него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
1: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп — это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые два дня. Вот это аутентичность.
0: Но это его аутентичность.
1: Я как раз верю, что Венс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность — это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион. Наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
0: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть он кажется сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичные. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
1: Это не только с моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
0: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
1: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс – это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп – это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как на через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 2028 года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 2028 году, потому что решит пропустить 2028 год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 2028 году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
0: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
1: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Ормузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
0: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
1: Одна вещь, это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем, мы видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
0: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
1: Даже назвал его брат вместо мистер президента.
0: Да,
1: обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
0: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл. И два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах. Это Мурковский, Салявский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
1: Ну, понимаете, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос какое-то голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону. Эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. Тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Safe Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
0: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
1: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корниан, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
0: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
1: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И, мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
0: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Светлана Аллилуева. Книга «Только один год». Глава «Возвращение невозможно». Читает автор Светлана Иосифовна. Эфир 6 ноября 1969 года.
5: Из нашей серии «С другого берега» мы продолжим чтение книги Светланы Аллилуевой «Только один год». вышедший недавно в нью-йоркском издательстве «Harper & Row». Мы передаем полный текст этой книги без каких-либо сокращений или комментариев. В сегодняшней передаче Светлана Аллилуева читает главу «Возвращение невозможно».
6: 3 и 4 марта я провела в Лакхнау, в доме Аруны Сингх, племянницы Пракаш. Делать покупки в Аминабаде уже не хотелось. Я принуждала себя болтать с Аруной. Мы ходили в ресторан, чистый, дорогой и неуютный. Муж Аруны рассказывал о своей поездке в Японию, восхищался современными методами японского сельского хозяйства. Он владел большой фермой, которую механизировал, насколько это возможно в Индии, и знал на деле, что значит урожай. Мы долго говорили, сидя вечером во дворике, о бесполезности социалистических опытов для индийской деревни. С молодыми людьми было приятно и интересно, но мои мысли вертелись вокруг одного и того же, как в заколдованном круге. Об этом ни с кем нельзя было сказать ни слова. Я думала о своем доме в Москве, где остались мои дети. 14 лет я жила с детьми в квартире на набережной, где был мой первый настоящий дом. Я переехала туда в 1952 году, еще до смерти отца, когда разошлась со Ждановым и не хотела возвращаться в Кремль. Мой 7-летний сын пошел отсюда в школу, потом в ту же школу стала ходить Катя. Сначала у нас была прислуга и няня у детей. Позже, когда подросли дети, мы сами вели свое нехитрое хозяйство. Здесь я научилась пользоваться газовой плитой, готовить, шить, стирать. До того все это делали за меня другие. Моя старая няня считала, что самое важное – книги и образование, и никогда не учила меня хозяйству. Все это мне пришлось наверстать только теперь. И я не сразу научилась сложной домашней науке. Я была счастлива сама платить за газ, свет, за квартиру. После стольких казенных резиденций это был, наконец, дом. Две комнаты принадлежали детям. У меня в спальне стоял письменный стол, а гостиной редко пользовались. Мы любили близких друзей, но не собирали гостей. Пожалуй, нашей главной комнатой была кухня со столом у окна, выходившего во двор, где чудом сохранилась резная белая церковка XVI века. В кухне и принимали друзей, завтракали, обедали и пили вечерний чай. Дети возвращались с занятий в разное время. У каждого был свой режим, но мы старались собираться вместе возле плиты. Мы стряпали здесь свои нехитрые завтраки и ужины, а готовые обеды брали в столовые. За 14 лет мы потихоньку обжили свой дом. У каждого был удобный угол для работы и отдыха, свои необходимые книги, простая удобная мебель. Мы въехали в пустую квартиру. Я ничего не хотела брать из Кремля, который никогда не любила, и мы постепенно покупали необходимое. Только в 1955 году я просила премьера Булганина, чтобы мне отдали небольшую часть огромной библиотеки отца, которую начала собирать еще мама. По всем законам ее всю должны были бы отдать мне и внукам. Но в СССР законы не действуют, а премьер оставил мой запрос вообще без ответа. Я не стала настаивать и постепенно собрала свою маленькую библиотеку. Так было приятнее. Каждый из нас жил по своему вкусу. У Кати вся стена была залеплена фотографиями лошадей и наездников. Здесь была и Джеки Кеннеди на лошади с маленьким Джоном, и Каролайн рядом на пони, фотография, вырезанная из журнала. У Оси вьетнамская циновка, роги в серебре на стене, черная грузинская керамика. Мой сын эстет и консерватор. Зная мою страсть к перестановке мебели, он не давал мне сдвинуть с места его старое ободранное кресло, а надо мной смеялся. «Ты уже все передвинула. Теперь хочешь пробить новую дверь, а старые заделать?» Постоянство и спокойствие характерны для него. В детстве он не гонял футбол, не рвал и не пачкал одежду и не играл в войну, как все мальчишки. Возможно, это от того, что 7 лет до школы он прожил отшельником на даче в лесу и не привык к коллективу. Он всегда был ленив к спорту, хотя отлично ходит на лыжах и плавает. Зато он рано начал читать, упивался Толстым в 14 лет. Я не учила его музыке, считая, что уроки английского языка для него полезнее. Но у него хороший слух и вкус. Он быстро пристрастился к серьезной музыке, и мы стали вдвоем ходить на камерные и симфонические концерты в консерватории. Ему нравились Гендель, Гайден, Вивальди. Мы любили органные вечера Баха, особенно если гастролировали немцы. Он умеет слушать, его общество приятно, и я с удовольствием разглядывала вокруг нас молодые лица его сверстников. Когда я была студенткой, на органные вечера ходила только пожилая публика, нас были единицы. Времена и вкусы изменились. Мой сын прекрасно танцует все самые новейшие танцы, но модернизма в искусстве он не любит, в отличие от своего поколения. Он неплохо рисует и мог бы стать профессиональным художником-мультипликатором. Он рисует выразительных зверюшек в духе Уолта Диснея и карикатуры. Летом мы потешались на даче, выпуская с ним вдвоем юмористическую стенгазету, соперничая с такой же семейной прессой наших соседей. Способный к гуманитарным наукам и языкам, он все же выбрал медицину, чтобы политика не касалась его работы и жизни, чтобы иметь дело с постоянными ценностями, независимыми от переменчивых политических капризов. Это не значит, что он не интересуется политикой. Он следит за ней, так же, как и я. Но так же, как и для меня, политика не есть существенный фактор в его жизни. Он хочет и умеет работать, он будет хорошим врачом, он любит детей и животных, он тихий, мирный созидатель, родившийся после войны и победы в мае 45-го года. Его любят все мои взрослые друзья и подруги, а он всегда наслаждался обществом старших. Ему было 7 лет, а Кате 2 года, когда мы переехали в эту квартиру. Я покупала его первые книги, учила его плавать, ходить на лыжах, фотографировать. Со мной он танцевал свой первый фокстрот. Потом к нему перешел мой старый письменный стол, мои книги, мое пристрастие к Баху, увлечение Индией и, в конце концов, моя кровать, когда он женился на девочке, с которой встречался и ссорился 4 года. Перед ним трудная, но благодарная жизнь врача. У него милая, работящая жена. В нем души не чает его отец. Он меньше скучает обо мне, чем Катя, и я ему не нужна. Все, что я могла, уже сделано для него. Катя родилась в 1950 году. Она выросла, гуляя в этом сером каменном дворе с группой детей. И общительность, пожалуй, самая главная черта ее характера. Это веселое, открытое, бесхитростное существо с пунцовыми щеками всегда окружено шумной ватагой. Она любит лыжи, пинг-понг, баскетбол, она вся в движении. Занятие музыкой она бросила в 12 лет, сказав, что лучше потратит это время на верховую езду, которой с тех пор страстно увлекается. Летом в спортивном лагере она играла даже в футбол в компании таких же отчаянных девчонок. «Войну и мир» она не смогла дочитать и до половины. Романы скучны для нее. Она не анализирует ни себя, ни других. В детстве она увлекалась сказками, фантастическими сюжетами и сама сочиняла их. А позже это привело ее к научной фантастике. Как и мой сын, она пишет лучшие сочинения в классе и очень живые письма. Но литература и искусство не ее сфера. Физика, химия, математика, астрономия, минералогия для нее намного интереснее. К сожалению, у нее слабо развитое эстетическое чувство. Может быть, это придет позже, но в 16 лет она еще не наслаждалась формой и красками. Ей слишком нужно движение, действие. Она не умеет одеться. Ося или я должны были подсказывать ей, а Леночка делала ей прически к лицу. От своих сверстниц, влюблявшихся уже не раз, она отстает. С мальчиками она или крепко дружит, или дерется. Она бескорыстный, добрый и верный друг, поэтому ее так любят сверстники. Она бесстрашно подходит к самой свирепой чужой собаке и любит выбрать самую упрямую лошадь. А если упадет с нее, то тут же вскакивает обратно в седло. Лошадям она уносит из дома свежие фрукты, овощи и сахар. Она ласкова и непритязательна, а коробка шоколада приводит ее в такой восторг, как будто ей подарили полмира. Шоколад да книги – это единственные материальные ценности для нее. О платьях она не думает, что всегда шокирует моего сына, очень следящего за своей наружностью. А она любит джинсы и свитер больше всего на свете. Ее непрактичность пугает меня, когда я думаю о ее будущем. Она не умеет шить, гладить, готовить. Все это прекрасно умеет мой сын. Но она упорно решает свои математические задачи и знает, чего хочет. Брат и сестра очень разные, но они дружны и скучают друг без друга. Они оба мамины дети. В доме я долго была единственным авторитетом. Мы жили тесной и дружной семьей. Потом к нам присоединилась Леночка. Как хорошо было чувствовать рядом с собой молодую жизнь. Молодые голоса, как щебет птиц. На своих вечеринках они танцевали твист, рок, шейк. У них все получалось красиво. Обычно же в доме было тихо. Дети рано уходили на занятия. Вернувшись, быстро обедали в кухне, разогревая каждый сам себе готовый обед и расходились по комнатам. Там они проводили долгие часы, каждый за своим столом, со своими книгами. Они выросли в покое и любви. Они любят труд и покой. Они не борцы и не разрушители, но у них достаточно здравого критического понимания, свойственного их поколению во всех странах. Это поколение остро чувствует ложь и не терпит ее. Оно хочет правдивой, естественной и свободной жизни. Оно верит в реальность, а не в философию. Марксизм и прочие измы не привлекают молодые умы. Измы отжили свой век. Если я не вернусь в СССР, жизнь моих детей не изменится. Она слишком хорошо налажена. Они дружны втроем, они будут продолжать работать. У них кругом любящие друзья. Их отцы сделают все возможное, чтобы помочь им. Осин отец – известный в Москве специалист по международному праву и внешней политике. С тех пор, как мы расстались, он всегда мечтал принимать участие в жизни сына. У него нет других детей. Катин отец – ректор одного из крупнейших в СССР университетов, доктор биохимии. Катя дружна с ним, хотя он живет в Ростове, где у него другая семья и маленький сын. Но это не мешает их общему интересу к точным наукам. Несомненно, он поможет ей в дальнейшем образовании. Детям даже полезно, наконец, расправить собственные крылышки. Моему сердцу будет не хватать их, но им я не так уж необходима. Только они зовут меня сейчас вернуться. Еще в Калаканкаре я получила от сына письмо, ласковое и дружеское, как он всегда писал мне. «Мамочка, милая, здравствуй. Получил твое письмо и телеграмму. Очень удивлен тем, что ты не получила ту телеграмму, которую я послал тебе. Я думаю, что она где-нибудь потерялась. У нас все прекрасно. Обеденную книжку мы получили по твоей доверенности, а в остальном все не так уж плохо, за исключением того, что Катя очень по тебе тоскует. Я тоже очень скучаю по тебе и очень хочу тебя видеть. В смысле быта у нас все прекрасно. Мы здесь живем так. Во время Катиных каникул она ездила на дачу с Таней, а мы во время наших каникул предприняли вояж в Тбилиси к кузине Ирины Михайловны. Все это время Ольга Сергеевна была здесь и блюла Катю. В общем, все очень хорошо, за тем исключением, что мы очень скучаем по тебе. Очень нам без тебя плохо. Приезжай, пожалуйста. Дай Бог здоровья Шри Суреш Сингх и всей его семье. Целую тебя крепко и очень жду. Целую, Ося». Кроме любви к детям и привязанности к друзьям, меня не звало назад ничего. Вся моя жизнь была лишь отмиранием корней, непрочных, нереальных. Я не была привязана ни к родичам по крови, ни к Москве, где родилась и прожила всю жизнь, ни ко всему тому, что меня окружало там с детства. Мне было 40 лет. 27 из них я жила под тяжелым прессом, а следующие 14 лишь постепенно освобождалась от этого пресса. 27 лет с 1926 по 1953 год было временем, которое историки называют периодом сталинизма в СССР, временем единоличного деспотизма, кровавого террора, экономических трудностей, жесточайшей войны и идеологической реакции. После 1953 года страна начала постепенно оживать и приходить в себя. Террор, казалось, канул в прошлое. Но то, что складывалось годами, как экономическая, социальная и политическая система, оказалось живучим и цепким внутри партии и в сознании порабощенных и ослепленных миллионов. И хотя я жила на самой вершине пирамиды, куда меньше всего достигала правда, вся моя жизнь распалась на два таких же периода, как и жизнь всей страны, до 1953 года и после него. Для меня процесс освобождения от духовного плена шел своими путями, не как у других. Но он шел неуклонно, и капля за каплей правда пробивалась через гранит. «Капля долбит камень не силой, а часто падая». Это латинское изречение мы учили наизусть еще в университете. Иначе я не раздумывала бы сейчас в Лакнау о том, что мне делать, а жила бы спокойно в Грузии, где имя отца до сих пор окружено почетом, и водила бы экскурсии по музею Сталина в Горе, повествуя о великих делах и достижениях. В семье, где я родилась и выросла, все было ненормальным и угнетающим, а самоубийство мамы было самым красноречивым символом безвыходности. Кремлевские стены вокруг, секретная полиция в доме, в школе, в кухне, опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками, превративший страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее, человек, вызывавший страх и ненависть у миллионов людей, это мой отец. Если бы судьба дала мне родиться в лачуге безвестного грузинского сапожника, как естественно и легко было бы мне вместе с другими ненавидеть того далекого тирана, его партию, его дела и слова. Разве не ясно, где черное, а где белое? Но нет, я родилась его дочерью, в детстве любимой. Моя юность прошла под знаком его неопровержимого авторитета. Все учило и заставляло меня верить этому авторитету. А если было столько горя вокруг, то мне только оставалось думать, что другие были в этом виноваты. 27 лет я была свидетелем духовного разрушения собственного отца и наблюдала день за днем, как его покидало все человеческое, и он постепенно превращался в мрачный монумент самому себе. Но мое поколение учили думать, что этот монумент и есть воплощение всех прекрасных идеалов коммунизма, его живое олицетворение. Нас учили коммунизму почти с пеленок, дома, в школе, в университете. Мы были сначала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами. Потом нас принимали в партию. И если я не вела никакой работы в партии, как многие, а только платила взносы, как все, то все равно я обязана была голосовать за любое партийное решение, даже если оно казалось мне неверным. Ленин был нашей иконой, Маркс и Энгельс – апостолами, каждое их слово – непреложной истиной. И каждое слово моего отца, письменное или устное, откровением свыше». Коммунизм был для меня в годы юности незыблемой твердыней. Незыблемым оставался и авторитет отца, его правота во всем без исключения. Но позже я начала постепенно сомневаться в его правоте и все больше убеждаться в его необоснованной жестокости. Теории и догмы марксизма-ленинизма блекли и увидали в моих глазах. Партия лишалась своего героического и революционного ореола правоты. А когда после 1953 года она попыталась неуклюже и беспомощно отмежеваться от своего бывшего вождя, то меня это лишь убедило в глубоком внутреннем единстве партии и культа личности, который она поддерживала более 20 лет. Для меня постепенно все более очевидным становился не только деспотизм моего отца и то, что он создал систему кровавого террора, погубившую миллионы невинных жертв. Мне становилось также ясно, что вся система, сделавшая это возможным, была глубоко порочной, и что никто из соучастников не может избежать ответственности, сколько бы ни старался. И рухнула сверху донизу вся постройка, основанная на лжи. Прозрев однажды, невозможно притворяться слепым. Этот процесс прозрения был для меня нелегким и нескорым. Он все еще идет. Мое поколение слишком мало знало историю своей страны, революции, партии. От нас долго прятали правду. Я знала отца дома, в кругу близких, с которыми он был противоречив и переменчив. Но я долго не могла знать истории политической борьбы за единоличную власть, которую он вел в партии против бывших своих товарищей. И чем больше я ее узнавала, порой из самых неожиданных источников, тем глубже падало всякий раз мое сердце и замирало от ужаса, и хотелось бежать без оглядки не знаю куда. Ведь это был мой отец, и от этого правда становилась страшнее». Официальные разоблачения культа личности мало что объясняли. Самый этот безграмотный термин говорил, что партия не может и не хочет сформулировать и раскрыть порочные основы всей системы, враждебной и противоположной демократии. Не политические толкования, а сама жизнь с ее неожиданными парадоксами помогала мне понять правду. И хотя моей мамы давно уже не было в живых, но я должна отдать должное прежде всего памяти о ней. Только первые мои 6,5 лет были согреты мамой, и они остались в памяти солнечным детством. Я помню маму очень красивой, плавной, пахнущей духами. Я была целиком отдана в руки няни и воспитательницы, но мамино присутствие выражалось вокруг, во всем укладе нашей детской жизни». Самым главным она считала наше образование и этическое воспитание. Честность, труд, правда были для нее важнее всего. В ней самой был заложен крепкий и острый кристалл правды, который требует жить не хлебом единым. Маме не было еще 30 лет. Она училась, чтобы стать инженером в текстильной промышленности. Ей хотелось не зависеть от ее высокого положения, угнетавшего ее. Мама была идеалисткой и к революции относилась романтически, как поэты. Она поверила в лучшее будущее, которое создадут люди, улучшившие прежде всего самих себя. Так говорили о ней ее старые приятельницы. Полина Молотова, Дора Андреева, Мария Каганович, Екатерина Ворошилова, Ашхен Микоян. У нее были другие подруги, гораздо более близкие ей и ее интересам, бывшие гимназические одноклассницы, но мне не пришлось с ними встретиться после ее смерти. Я знала лишь ее бывшую учительницу музыки, Александру Васильевну Пухлякову, одаренного интересного человека. Много позже она учила музыке меня и говорила всегда о маме как о чуткой артистической натуре. Бабушка, мамина мать, даже в старости оставшаяся темпераментной и не сдержанной на язык, часто повторяла: «Твоя мать была дурой». Она с самого начала осуждала ее за брак с моим отцом, и эта резкая оценка отражала обычный взгляд реалистов на романтиков и поэтов. По словам моих теток, мама была очень сдержанной, корректной и скорее меланхоличной, в отличие от бабушкиной горячности. Тетки считали, что она была слишком строга и серьезна, слишком дисциплинирована для ее лет. И все, кто ее знал, единодушно говорили, что она была последнее время несчастлива, разочарована и подавлена. Ей было только 16 лет, когда мой отец показался ей героем революции. Став зрелым человеком, она поняла, что ошиблась. Ее собственные принципы столкнулись с политическим цинизмом и жестокостью моего отца. Все вокруг пошло совсем не теми путями, которые представлялись ей правильными. А отец оказался совсем не тем идеалом, который ей рисовался. Скорее, наоборот. Ее жизнь, по словам ее сестры, стала невыносимой. Однажды она уехала в Ленинград, забрав детей, чтобы не возвращаться к отцу, но потом вернулась. Позже она хотела уехать на Украину к сестре и работать там. Она спорила с отцом, протестовала против репрессий, но это не помогало. Она ничего не могла изменить. Когда ей был лишь 31 год, она покончила с собой, доведенная до отчаяния глубоким разочарованием и невозможностью что-либо изменить. Это был 1932 год. Страшный год голода, усилий пятилетки, насильственной коллективизации. Год, когда внутри самой партии громко раздавались требования об устранении отца с поста генерального секретаря. Перед смертью мама оставила письмо отцу, полное политических обвинений. Это письмо смогли прочесть тогда лишь самые близкие люди. Оно было быстро уничтожено. Его политический характер придал бы слишком большое значение случившемуся для самой партии. Мои тетки, возвратившиеся в 1954 году из тюрьмы, рассказывали мне об этом письме, о самоубийстве мамы. Отец уже умер, я была взрослым человеком, и тетки не стали бы лгать мне после всего перенесенного ими. Они говорили, что событие само по себе настолько потрясло всех тогда, что все растерялись и заботились лишь о том, чтобы как-то скрыть случившееся. Поэтому к телу не были допущены врачи, не было медицинского заключения. В некрологе таинственно сообщалось о неожиданной кончине в ночь на 9 ноября. Не разрешили даже набальзамировать тело до дня похорон. В дом никого не пускали. Антипатия, страх, ненависть к фигуре отца были столь сильны в тот год, что немедленно распространился слух об убийстве. Это казалось многим более правдоподобным, чем самоубийство молодой здоровой женщины, на стороне которой была общая симпатия. Мне приходилось не раз слышать разнообразные версии убийства, самые противоречивые, но сводившиеся к одному, что оно было совершено руками отца. Между тем, по словам моих теток, маминой сестры Анны Редденс и жены ее брата Евгении Аллилуевой, отец был потрясен больше всех, потому что вполне понял, что это был вызов и протест против него. Он не смог заставить себя даже пойти на похороны. Он был разбит, опустошен. Маму он считал верным, преданным другом. Ее оценки и мнения, расходившиеся с его собственными, он игнорировал и недооценивал, просто потому, что его отношение к жене, к семье, всегда было азиатским в самом банальном смысле слова. Придя в себя от случившегося, он только ожесточился. И в 1948 году не остановился перед тем, чтобы отправить теток на 10 лет в тюрьму, лишь за то, что они слишком много знали. В партии же в поздние годы утвердилась официальная версия, что мама была нервно больной, и о ней считалось неприличным упоминать. Я слышала эту версию в семье Ждановых именно в 48-50 годах. Маму любили все, кто знал ее, и в числе ближайших ее друзей были Бухарин и Киров. Несомненно, что их либерализм и демократизм были ближе ее натуре, чем нетерпимость отца. Бухарин и Киров оптимистически верили, что на отца можно влиять в лучшую сторону. Мама утратила этот оптимизм, поэтому отчаяние и сломило ее. Она оказалась прозорливее двух опытных политиков. Три трагических судьбы близких друг другу людей, мамы, Бухарина и Кирова, глубоко и беспощадно объясняют мне систему сталинизма. Все трое боролись против нее, каждый по-своему, и в неравной борьбе погибли. Что могут разъяснить мне Хрущев, Микоян и прочие бывшие сообщники, во всем трусливо поддерживавшие отца, а после его смерти пожелавшие уйти от ответственности?
5: Светлана Аллилуева читала главу «Возвращение невозможно» из своей новой книги «Только один год».
7: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
4: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Рубрика «По сути дела. Заграница как психологический феномен». У микрофона Виктор Франк. Эфир 8 ноября 70-го года.
8: В 39-м царстве, в 30-м государстве. Почти все сказки – рассказы о том, что случилось за границей. В незапамятные времена, когда рождались сказки, когда слагались эпосы, своя жизнь, узко ограниченная городской стеной, сельской околицей, позднее пограничной заставы, была досконально известна. Но за стеной, за околицей, за заставой начиналось что-то совершенно новое, неизвестное, и чудесное, и страшное. И каждый странник превращался в Одиссея или Синдбада-мореходца. Чужая сторона была тогда страной разбойников, злых волшебников, драконов, но и страной чудес, добрых королей, принцесс, ждущих избавления, изобилия. Но когда все это было? В наше же время газеты, телевидение, радио, авиатранспорт уничтожили сказки. Мы в тот же день узнаем, что случилось в каком-нибудь Эквадоре, Индонезии или Конго-Браззавиле. И, увы, сказки сошли на нет. Не осталось уже 3/9 царств, 3/10 государств. Или это не так? Или сохранились еще на земле медвежьи углы, в которых люди все еще с замиранием сердца думают о 3/9 царствах и населяют их в своем воображении и злыми, и добрыми волшебниками? Оказывается, есть еще такие медвежьи углы. И один из них именуется Союзом Советских Социалистических Республик. Я не говорю это в обидном смысле. Я хочу только сказать, что в силу, как говорится, некоторых объективных обстоятельств, отношение к загранице среди граждан СССР иное, чем отношение, скажем, граждан Франции, Италии, Америки, Англии. Вот недавно мы получили большое, умное, блестяще написанное письмо от одного советского гражданина. В нем говорится о том, что автор видел во время своих заграничных поездок и что он обязан рассказывать у себя дома, чтобы заслужить себе возможность новых поездок. А это две совсем разных вещи. Письмо это меня поразило. Автор, явно культурный, образованный человек, пишет о тех западных странах, которые ему довелось посетить, как о крае чудес. Правда, он оговаривается. Он, мол, знает, что несчастье, горе везде много. Он, мол, не рассматривает Запад как какой-то рай земной. Но все же, и затем следуют примеры, сколько хорошего он видел, как учтивы люди друг с другом, как привольно живется даже простым людям на Западе. И обо всем этом он, мол, не смеет и заикнуться у себя дома, чтобы не отрезать себе возможности новых поездок. Повторяю, письмо это меня поразило. Прежде всего потому, что лишний раз показало мне, как субъективно человеческие суждения, в какой мере они обусловлены личным опытом, настроениями, переживаниями говорящего. Да простит мне мой слушатель, если я скажу два слова о самом себе. Это необходимо для хода моей мысли. Я человек западный. В том смысле, что за исключением первых 14 лет я всю мою жизнь провел за границей, с точки зрения моего слушателя, в Западной Европе. И вот я не могу поставить себя на место человека, видящего западноевропейскую реальность невинными, свежими глазами советского туриста. Я не сомневаюсь в том, что и обслуживание в магазинах, скажем, в Италии, лучше и быстрее, чем в Советском Союзе. Не сомневаюсь я и в том, что среднему квалифицированному рабочему, ну, скажем, в Англии, живется привольнее, чем даже преподавателю вуза в Советском Союзе. Все это верно. Но все это не делает Запад страной чудес. И здесь есть огромные нелады, и здесь есть грубость, безразличие к другому, бюрократизм и все то, что существует на родине нашего корреспондента в столь гипертрофированной форме. Я абсолютно верю в субъективную правдивость письма. Так этот человек увидел жизнь за границей. Такие эмоции он при этом испытывал. С этим спорить бессмысленно. Но я хочу сделать иное. Я хочу сопоставить это письмо с другим документом, тоже недавно попавшим в нашу редакцию. Дело идет об открытом письме еврейского поэта Иосифа Керлера, проживающего в Советском Союзе. Это по своей форме ответ на статью двух других советских евреев Беренштейна и Фриделя, которая появилась в «Известиях» осенью прошлого года и касалась больного вопроса о возможности или невозможности выезда в Израиль советских граждан, мечтающих об этом. Я не собираюсь касаться этого вопроса в его полноте. Отмечу только, что Беренштейн и Фридель защищают установку советского правительства по вопросу об эмиграции советских евреев в Израиль, а Иосиф Керлер, эта установка подвергает острой критике. Бернштейн и Фридель писали в свое время: «Вопрос о выезде за границу советское законодательство решает с максимальной демократичностью». Керлер, естественно, подвергает это утверждение уничтожающей критике. И, конечно, он совершенно прав. Советское правительство по тем или иным причинам предпочитает не пускать людей за границу, то ли как эмигрантов, то ли даже как туристов. А если оно их пускает, то с величайшей неохотой, с

0: Не мне рассказывать людям, живущим в Советском Союзе, каких хлопот стоит выправление заграничного паспорта даже в простую туристическую поездку, даже в путешествие с целью принятия участия в каком-нибудь конгрессе. Возвращаясь же к моей исходной теме, я хочу сказать вот что. Пока поездка за границу из Советского Союза остается запретным плодом, доступным только для немногих счастливчиков, заграница останется для рядового советского гражданина страной чудес, страной молочных рек и кисельных берегов. Когда же советские люди получат ту же возможность, что и их современники в западных странах, путешествовать куда хочешь и можешь, и так часто, как хочешь и можешь, то Запад в их сознании превратится в то, что он есть на самом деле. Нечто нормально человеческое, лучше устроенное, чем советское общество, нечто более благополучное, более спокойное, более соответствующее простым человеческим инстинктам. Страной чудес оно в их глазах перестанет быть. Да так оно и лучше. Сказки возникают в ранней эпохе человеческого общества. Сказки слушаются с восторгом и увлечением детьми. Но взрослый человек видит мир по-иному. Может быть, более скучным, менее красочным, но, пожалуй, более соответствующим действительности. Плохо, очень плохо, когда людям не дают взрослеть, когда их правдой и неправдой заставляют пребывать в младенческом неведении. А ведь именно это имеет место в советском обществе. С людьми обращаются как с дефективными детьми, рассказывают им небылицы одного направления о том, мол, как ужасно живется за границей. И человеческая природа противится этому и компенсирует нехватку информации сказками обратной направленности. За границей, мол, рай земной. И то, и другое неверно. Но убедить самого себя в том, что это сказки, можно только при условии нормального общения за границей, того общения, которое во второй половине 20 века стало неотъемлемой частью жизни людей на Западе.
1: Виктор Франк. «За граница».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Следующий архивный сюжет – программа «Дневник писателя». Поэт и критик Георгий Адамович, памяти Франсуа Мариака. Эфир 8 ноября 70-го года.
9: Переходим к программе «Дневник писателя». Поэт и литературный критик Георгий Адамович будет говорить сегодня о недавно скончавшемся известном французском писателе Франсуа Мориаке. Не задерживаясь на общей характеристике мориаковского творчества, Адамович избрал темой своей сегодняшней беседы «Мориак и Россия». Россия, судьба ее, русская революция, русская культура Мориака всегда привлекали и волновали. Он постоянно к России возвращается и о ней говорит. В частности, говорит о русской литературе. У микрофона Георгий Адамович.
10: Смерть Франсуа Мориака вызвала во Франции бесчисленное количество откликов. Большей частью хвалебных, проникнутых преклонением и признанием великих заслуг покойного. Многие, однако, были удивлены, что Мориак, который был ведь не только знаменитый писатель, но и страстный, воинствующий голлист, красноречивый апологет установившегося во Франции политического режима, у Мориака устроены были похороны лишь торжественные, а не национальные, каких удостоен был, например, Поль Валери. Оттенок это довольно

0: существенный. Надо, впрочем, думать и даже надо надеяться, что едва ли Мурьяк в последние свои дни при смертных своих мыслях был подобной суетой сует занят и даже ею озабочен. Возникает другой вопрос. Не было ли чуть ли не во всех посвященных Мурьяку статьях и некрологах преувеличено его значение, вплоть до сопоставления с Бальзаком, Стендалем и Флобером? Отрицать дарование и большое мастерство Мурьяка, конечно, невозможно. Но незаметна ли в каждом его романе граница этого дарования? Не чувствуется ли в них заранее тот конец, та развязка, которой автор приведет своих героев? Об этом лет 25 тому назад писал Сартр, закончивший свою статью лаконической, надолго удержавшейся в французской критической литературе фразой. Сартр упрекал Мурьяка в том, что он управляет своими героями как куклами, наделяет их нужными ему мыслями и чувствами, уподобляет себя в созданном им мире Господу Богу. И в заключение он иронически добавил: «Бог не художник, господин Мурьяк тоже не художник». Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus. Замечание язвительное и остроумно, но истина редко сходится с утверждениями крайними, и приходится признать, что она и на этот раз посередине, то есть между безоговорочным преклонением и жестоким приговором Сартра. В самом деле, люди, выведенные в мурьяковских романах, пожалуй, действительно лишены той внутренней свободы, той непринужденности, которая сделала бы их вполне живыми. Но душная, тягостная атмосфера, в которой его грешные, малосчастливые персонажи движутся, страдают, сводят счеты, друг друга любят или ненавидят, атмосфера эта воспроизведена Мурьяком незабываемой и блестящей. Зажиточная, корыстолюбивая французская провинциальная буржуазия, лицемерная, тщательно скрывающая от посторонних свои страсти и желания, нашла в Мурьяке искуснейшего изобразителя. Все тягостно в его романах, а свет, если и брежет, то лишь под самый конец. Замечательно, что даже в его жизни Иисуса, в вольном переложении евангельского повествования, выделяются и явно проникнуты особым вниманием те страницы, которые посвящены не Христу, а Иуде, раскаявшемуся предателю. А ведь Мурьяк – убежденный христианин, верный сын католической церкви. Не буду, однако, задерживаться на общей характеристике мурьяковского творчества. Тем более сейчас – непосредственно после того, как и в печати, и по радио было столько о нем толков. Тема моей сегодняшней беседы – Мурьяк и Россия. А все до сих пор сказанное – только вступление к ней. Россия, судьба ее, русская революция, русская культура Мурьяка всегда привлекали и даже волновали. Как политический публицист, как автор дневника, своеобразно озаглавлено «Внутренние», или, пожалуй, лучше бы перевести «Духовные мемуары» или «Мемуар интерьер», он постоянно к России возвращается и о ней говорит. В частности, говорит о русской литературе. Первой любовью Мурьяка был Достоевский, потрясший его еще в ранней молодости. Ничего удивительного, ничего исключительного в этом нет. И, вероятно, многие, сколько-нибудь впечатлительные люди, испытали в молодости тоже потрясение. В самом деле, юное, еще ни с чем не свыкшееся, ни с чем не примирившееся сознание при встрече с Достоевским невольно спрашивает себя, откуда эта боль, как оправдать это одиночество, эту беспомощность, это бесправие, где найти выход. Некоторое влияние Достоевского заметно еще и в поздних писаниях Мурьяка. Но с годами, как это тоже часто бывает, Он, по-видимому, отдал предпочтение Толстому. Колебания между этими двумя именами, спор с самим собой по их поводу, явление ведь не только русское. Нет, это явление мировое. И показательно в этом отношении недавно обнародованная двухтомная переписка Андре Жида с его долголетним другом, романистом Роже Мартен Дюгаром. Имена Толстого и Достоевского мелькают и, так сказать, сталкиваются в этой переписке чуть ли не через каждые 10 страниц. Морьяк резко отрицает религиозные взгляды Толстого. Да и не мог бы в качестве ревностного церковника отнестись с ним иначе. Но, например, в одном из недавних своих блокнотов, заглавием еженедельных газетных статей, он назвал Толстого величайшим из всех романистов. В дневнике он признался, что особенно любит и ценит книги, которые можно читать и перечитывать с любой страницы. И добавил, что кроме «Войны и мира» не в силах вспомнить ни одного произведения, которое в этом смысле полностью удовлетворяло бы его. Из русских писателей нашего века Морьяк выделял Бунина, хотя прочел его довольно поздно, о чем не без горечи признавался после присуждения Бунину Нобелевской премии. Нобелевская премия заставила Морьяка обратить пристальное внимание и на Пастернака, преимущественно, конечно, на его роман «Доктор Живаго». С любовью, сочувствием и волнением писал Морьяк об Анне Ахматовой после того, как познакомился с ее реквиемом. Список этот далеко не полон, но во избежание упреков, пристрастных, умышленных недомолков, следует добавить, что Морьяк, не колеблясь, причислял Максима Горького крупнейшим современным художником слова. Перейдем к политическим деятелям. Среди них Морьяк был особенно заинтересован Львом Троцким. Причем, как это ни парадоксально, считал его выдающимся первоклассным писателем, сопоставляя его именно с Горьким и даже с Толстым. Говорю, как это ни парадоксально, потому что, казалось бы, самый стиль Троцкого, постоянное его стремление к красному словцу, к цветистой фразе, к трескучим эффектам, должны были бы Морьяка оттолкнуть. Но нет, он признается, что был захвачен с первых страниц. Правда, Морьяк, по-видимому, не знал всего того, что вышло из-под пера Троцкого в годы революции, когда он был на вершинах власти и был упоен собственным своим величием. Во внутренних мемуарах Морьяк говорит преимущественно об автобиографии Троцкого, написанной много позже, и об отрадном впечатлении от нее по сравнению с писаниями Сталина. Тут спорить трудно. Действительно, при сравнении со Сталиным некоторая литературная одаренность Троцкого обнаруживается сразу, хотя одаренность эта и не бог весть какого высокого качества. Но когда Морьяк утверждает, что проживи Троцкий дольше, он несомненно привлек бы к себе все социалистические массы либеральной Европы. Когда он говорит, что читает Троцкого, чувствует в нем что-то братское, я цитирую дословно, остается только развести руками. Сказывается в этих словах не только полная неосведомленность о характере деятельности Троцкого в те годы, когда он был еще слишком занят, чтобы писать автобиографии, сказывается и нечто другое. Психологическая близорукость, непонимание расхождения сентиментальных, печальных, обманчиво-либеральных раздумий после крушения былых властолюбивых надежд, да, их расхождение с обликом Троцкого, каким он по всей вероятности остался бы, если бы крушение не произошло. Не к чему ссылаться на то, что первые революционные годы Морьяк в России не жил, и значит, Троцкого, носившегося по стране в специальных поездах, и без устали произносившего громоподобные речи, он не наблюдал. Внимание и чутье могли бы и без этого подсказать Мурьяку, писателю-христианину, писателю-моралисту, другое суждение о деятеле, принявшем ближайшее и, по-своему, может быть, даже вдохновенное участие в установлении новой, бесчеловечной, беспощадной морали и в утверждении взгляда на личность, на отдельную человеческую жизнь, ценность которой будто бы определяется лишь принадлежностью к известному социальному классу. Высказывания Мурьяка о Сталине малоинтересны и ничуть не оригинальны. Хрущевский доклад, по-видимому, ошеломил его, и лишь после этого он решился обозвать Сталина акулой. Подводя итоги, следует сказать, что Россия и привлекает Мурьяка, и пугает его. Ему хотелось бы, чтобы Россия вновь стала Святой Русью. Но возможно ли это? И да и действительно ли Россия когда-нибудь Святой Русью была, он не знает. Если бы Мурьяк читал Тютчева, то, вероятно, повторил бы, что умом России не понять и что в Россию можно только верить.
1: Это была беседа из серии программ «Дневник писателя». У микрофона выступал поэт и литературный критик Георгий Адамович. Он говорил о недавно скончавшемся известном французском писателе Франсуа Мурьяке. Не задерживаясь на общей характеристике мурьяковского творчества, Адамович избрал темой беседы «Мурьяк и Россия».
2: Программа «Дневник писателя». Эфир 8 ноября 70-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
11: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
12: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие перемены нужны России?
13: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
14: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
15: Перемены нужны масштабные.
16: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
15: Да никаких, все нормально.
17: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
19: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
20: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
21: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
20: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
21: Радио «Свобода» – ваш финансовый.
22: Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация... непростая.
23: Не надо драматизировать, надо просто жить скромнее, говорит председатель Совета Федерации. Чиновники и бизнес думают, куда выводить деньги, пишет Washington Post.
24: В 90-е годы, я помню, мы также вот стояли с канистрами.
23: Путин вытащил страну из бедности и вернул обратно в 90-е. Очереди за бензином бьют по целым отраслям. Все ждут конца войны, говорит глава Сбербанка.
25: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как финансовые власти реагируют на внезапные экономические вызовы, какой у чиновников горизонт планирования и какие у них ожидания. Фермерам не хватает топлива, а там, где топливо есть, 1 литр стоит 5 литров продукции. Так говорит сенатор Кресс. Глава Совета Федерации ему отвечает, что решение в разработке, но есть и условия.
26: Без горюче-смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
22: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином.